0: В рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. В рубрике «Из архива РСИ» мы решили рассказать о фотографе Кароле Калае, имя которого ассоциируется прежде всего с документальной фотографией. Его творчество хорошо известно не только у нас в стране, но и за пределами Словакии. Гораздо меньше о нем знают, как о пионере модной фотографии в бывшей Чехословакии. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного прослушивания.
1: Даты, события, люди.
0: 10 августа 2009 года произошла крупнейшая авария на шахте в современной истории Словакии. Около 9:30 утра в восточной шахте города Ганлова произошел взрыв угольного газа. В результате взрыва погибли 20 человек, 11 шахтеров-спасателей и 9 шахтеров, которые вместе тушили пожар, вспыхнувший около 7 утра того же дня. Еще 9 шахтеров, находившихся в шахте, получили ранения. 12 августа 2009 года был объявлен 12-часовой национальный траур, четвертый в истории Словацкой Республики. Словакия вошла в число стран, подобных Китаю, с самым высоким уровнем смертности шахтеров на миллион тонн добытого угля. Даже без этой аварии смертность среди шахтеров составляет приблизительно один человек на менее чем миллион тонн добываемого угля в год. 10 августа 1555 года родился вавринец Бенедикт Недожерский. Словацкий гуманист, поэт, педагог, филолог, классик, лингвист, математик и музыкант. Это одна из наших самых выдающихся личностей эпохи гуманизма и Возрождения. Он был профессором, деканом факультета искусства и проректором Карлова университета в Праге, педагогическим реформатором и автором работ, содержащих прогрессивные предложения по реформе образования, лингвистом и создателем первой систематической грамматики чешского языка, написанной на латыни. Поэт-гуманист, первый теоретический исследователь поэтического ритма, создатель первой системы просодия с измерением времени и автор книг по поэтике, автор перефразировок псалмов всего псалтыря и музыкант, продвигающий новые формы в его музыкальном оформлении, а также математик и автор учебника по основам арифметики. В общем, типичный представитель эпохи Возрождения. 11 августа свой день рождения отмечает Любомир Вишневский, бывший словацкий хоккеист, защитник. Он родился в 1976 году в городе Топольчаны. Вишневский играл в словацкой экстралиге за хоккейный клуб «Слован Братислава», в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс», «Эдмонтон Ойлерс», «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Айлендерс», а в конце карьеры в КХЛ за «Слован». Он представлял Словакию на 10 чемпионатах мира и 4 Олимпийских играх. Завоевал 3 медали на чемпионатах мира – серебро в 2000 году, золото в 2002 и бронзу в 2003 году. В общей сложности он сыграл 141 матч за национальную сборную и забил в них 18 голов. Выступал за национальную сборную под номером 17. Любомир Вишневский попрощался со своей хоккейной карьерой на зимнем стадионе в Братиславе 27 февраля 2016 года после того, как хоккейный клуб «Слован Братислава» проиграл дома ЦСКА «Москва» со счетом 1-3, и «Слован» выбыл из плей-офф КХЛ. Август был богат на спортивные достижения словаков. В частности, 11 августа 2008 года стрелок Зузана Штефичикова завоевала серебро в стрельбе по тарелкам на Олимпийских играх в китайском Пекине. Также 12 августа Михал Мартикан завоевал золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по водному слалому в категории С1. 15 августа на Олимпиаде в Пекине Петер и Павел Хохшорнел третий раз подряд завоевали золотую медаль в категории С2. Елена Калиска также выиграла золото в дисциплине К1, защитив свою самую ценную награду, завоеванную в Афинах, Греции, в 2004 году. А 11 августа 2016 года двоюродные братья Владислав и Петер Шкантар, выступающие в двойке на каноэ, завоевали золотые медали в водном слаломе в категории С2 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 11 августа 1849 года в Липтовско-Селнице родился Карл Салва, печатник, издатель, евангелический священник и деятель образования. В своей типографии в Ружомберге он печатал народные и религиозные издания, календари и произведения словацких авторов. С 1909 года жил в США. В Питтсбурге Салва был редактором американско-словацкой газеты и словацкой ежедневной газеты. Он скончался в 1913 году в Кливленде. 11 августа 1940 года, после торжественной мессы возле высокогорного озера Попрацке-Плесо,

было открыто символическое кладбище для жертв Высоких Татр. Хотя это кладбище называют символическим, поскольку там фактически не захоронены человеческие останки, оно служит эмоциональным напоминанием о тех, кто погиб, покоряя красоты и препятствия татранской природы. 12 августа 2006 года новый пешеходный мост соединил словацкие и польские берега реки Дунаец между деревнями Червеный Клаштор и Сромовцы Нижны. Идея строительства моста через пограничную реку Дунаец зародилась еще в 1914 году, но была реализована лишь почти столетие спустя. 13 августа 1953 года в Братиславе родился гитарист и композитор Франтишек Григлак, лидер и основатель легендарной словацкой группы «Фермата». Эта джаз-рок-группа была образована в 1973 году и до сих пор активна. За время своего существования группа пережила многочисленные изменения в составе и несколько творческих перерывов. На сегодняшний день выпущено 11 студийных альбомов и один концертный альбом. Несмотря на то, что группа инструментальная, несколько песен из ее репертуара имеют и слова –

0: Солистами группы «Фермата» в разное время были Мирослав Жбирка, Петер Вашек, сам Франтишек Григлак, Юрай Бартович, Павел Хорват, Павел Гамел и Джонте Дейл. 14 августа 1894 года родился чешский фотограф, фольклорист, оператор и кинорежиссер Карл Плицко, чье творчество оказало значительное влияние и на Словакию. В его дискографии множество этнографических и фольклорных публикаций о Словакии и Чехии. Среди его наиболее важных работ – фильм «Земля поет». Он умер 6 мая 1987 года. Популярный словацкий актер театра и кино Мариан Зедникович родился 15 августа 1951 года. В 1974 году он окончил Академию исполнительских искусств в Братиславе. После окончания учебы начал работать в Трнавском театре для детей и юношества, сегодняшний театр имени Яна Паларика, где играл Тома Сойера и Хлестакова в пьесе Гоголя «Ревизор». В 1980 году Зедникович переехал в Братиславу в театр «Новая сцена». Он был одним из основателей столичного театра «Асторка Корзо 90». В 1996 году он получил премию «Доски» за лучшую мужскую роль, за роль Войницкого в чеховской пьесе «Дядя Ваня». Мариан Зедникович также сыграл роль Антона Бортко в театральной постановке «Магазин на площади», за которую в 2000 году получил ежегодную премию Литературного фонда. Он был известен широкой публике благодаря работе на радио, телевидении, дубляже и в кино. Это было только несколько событий, людей, которых есть повод вспомнить в эти дни. А к столетию Словацкого радио самое время вспомнить какой-то сюжет из нашего архива. Например, о фотографе Кароле Калае, чье имя известно не только в Словакии, но и за рубежом. Он вышел в эфир 15 февраля 2020 года.
1: Радио Словакия International.
0: Имя словацкого фотографа-документалиста Карола Калая хорошо известно не только у нас в стране, но и за рубежом. Среди множества наград, полученных им при жизни, есть и премия ЮНЕСКО за самую красивую книгу. Такую высокую оценку получила его книга фотографий «Песнь о Словакии». Калай был и остается символом социалистической фотографии, которому удалось профессионально выйти за границы и преодолеть ограничения, данные режимом. Однако уже меньше, особенно нынешнему поколению, знакомо его творчество в области модной фотографии, которой он посвятил 3 десятилетия. Почему, узнаем у куратора Словацкой национальной галереи Луции Алмашевой.
2: Тоже не так знаме, же совиновал модной фотографии.
3: Мало известен тот факт, что Калай занимался модной фотографией. Прежде всего потому, что сам фотограф не уделял этому большого внимания. С одной стороны, он был молод, его карьера только начиналась, поэтому для него была важнее его деятельность как фоторепортера. Модная фотография в начале карьеры, в 50-е годы прошлого века, давала ему в первую очередь возможность заработать средства к существованию, но при этом помогала проявить его творческое начало как фотохудожника, как позже пейзажная фотография в более зрелом возрасте.
4: Так модная фотография у него застала долго так на окрае, но это было таки трошку служебная тема.
5: Модная фотография была для Калая своего рода служебной темой, которая на первый взгляд пропагандировала одежду социалистических фабрик и не считалась произведением искусства. К тому же, в те времена людей еще не занимали вплотную вопросы стиля жизни. Со временем и модная фотография становится более привлекательной в международном контексте. Особенно в Восточном блоке этот жанр долго недооценивался.
0: Добавляет историк Зузана Шидликова. Вместе с Луцией они изучили большое количество материалов, документов, чтобы впоследствии представить соотечественникам менее известную сторону творчества Карола Калая. При этом пришлось погрузиться в мир моды и обратиться к истокам жанра модной фотографии, который стал зарождаться еще в XIX веке. Продолжит Луция Алмашева.
3: Можно говорить о первых попытках или об отчленении модной фотографии как жанра в последней трети XIX века. Поначалу это были любительские попытки. Актрисы и другие известные женщины того времени, которые диктовали модное правило, правила, с удовольствием позировали фотографам. Постепенно формировался своеобразный жанр стиля жизни знаменитостей. А от него затем откололась модная фотография как самостоятельный жанр. Это произошло в первое десятилетие 20 века.
0: Карл Калай начал делать фотографии для модных журналов в 50-е годы прошлого столетия. И произошло это, можно сказать, случайно. По дороге в Братиславу, куда Калай переезжал со своей невестой, чтобы начать карьеру фотографа-документалиста, он повстречал в поезде своего давнего друга, который дал ему контакты на редакцию модного журнала, где как раз искали фотографа. Как же выглядел мир моды в то время, когда в него вступил Карл Калай?
3: Калай имел возможность учиться как начинающий модный фотограф у таких знатоков жанра, как Гойнинген Гюне, Хорст Пауль Хорст, Сесил Биттон, Рихард Аведон, Уильям Кляйн и других. Сначала он познакомился с ними, с их работами в зарубежных модных журналах, а позже, когда сам стал выезжать за рубеж, то и лично, главным образом, с немецкими фотографами. При этом он искал собственный путь, порой вдохновлялся учителями, но и сам привнес много нового в этот жанр.
0: Если в западном мире в середине прошлого века жанр модной фотографии уже был довольно развит, в ЧССР он находился, можно сказать, в пеленках. И именно Карла Калая считают родоначальником этого жанра в Чехословакии. Вновь Зузана Шедликова, затем Луция Алмашаева.
5: У нас и модная журналистика только начала зарождаться. Первый модный журнал на словацком языке возник только в 1949 году. Назывался «Марина». Позже появился журнал «Мода текстиль», который неоднократно был переименован. Его последнее название – «Мода». Именно с ним в 1956 году начал сотрудничать Карл Калай и стал первым отечественным модным фотографом. Да, уже было известно имя Франчишка Колара, но он, в отличие от Калая, фотографировал для зарубежных изданий. Именно Калай стал пионером жанра в Чехословакии.
4: С
3: модными журналами, которые только начинали выходить в 1945 году, сотрудничали такие фотографы, как Камил Вискочил, в Чехии Фред Крамер. Но Калай, став главным фотографом первого социалистического модного журнала, который стремился представить современную чехословацкую моду, был соавтором художественной концепции издания. Помогал выбирать манекенщиц, выходил с ними на улицы города, выезжал на природу. Для Чехословакии это было новаторство – фотографировать модели не в ателье, а в экстерьере. За границей фотографы стали это делать еще в 30-е годы. Но и там это была настоящая революция, которая позволила оживить модную фотографию и образ женщины вообще. Мода уже не была оторванной от жизни.
0: Продолжит Зузана Шедликова.
5: Мода поздних 50-х, но главное 60-х годов становится более открытой. Выходит на улицы больших городов или поднимается в горы. А горы Калай очень любил. Он часто выезжал с манекенщицами в Татры, в Спишский регион, с удовольствием фотографировал красоты словацкой природы и смог соединить модную фотографию со своим любимым документальным фото. На его фотографиях запечатлены моменты из жизни, случайные прохожие, развешанное белье, гусиный двор, то есть присутствует некая спонтанность. Но при этом внимание сфокусировано на топ-модели.
3: Как минимум в Братиславе нам удалось точно установить конкретные места, где фотографировал Калай. Он неоднократно возвращался, например, к дому у доброго пастыря в старом городе, где сейчас находится музей часов. Выходил с манекенщицами на только что построенный новый мост через Дунай. А в Праге любимым местом был остров Кампа на реке Волтава.
0: Если учесть, в какое время жил и творил Карл Калай, а это был период строительства социализма и коммунизма, когда все области жизни жестко регулировались правящей идеологией, и мир моды не был исключением, каким образом фотографу удавалось обходить препятствия и создавать настоящие шедевры словно над временем?
5: Естественно, и модный журнал подвергался политическому контролю. Его издавал Чехословацкий союз женщин, поэтому задачей редакторов было передавать образ женщины эпохи социализма. В 50-е годы было непросто творить, не выходя за рамки идеологии. В 60-е все-таки наступила оттепель, в 70-е вновь прикрутили гайки. Но во все времена, может быть, благодаря присущему ему шарму, спонтанности, открытости, о чем говорили люди, работавшие в редакции, ему удавалось решать все проблемы.
3: Всегда сила спроса обычных чехословацких женщин, которые знакомились с мировыми модными тенденциями в зарубежных журналах, сами начинали шить и выходить на улицы в этих моделях, одержала победу над требованиями идеологии. И у редакции всегда была возможность сослаться на то, что женщины уже это носят. До определенной степени журнал был автономным. Но все-таки бывали случаи, когда вышестоящий орган, Союз женщин, пытался приструнить его сотрудников.
0: При этом случались курьезные ситуации, хотя и не смешные, потому что легко было потерять работу только из-за одной идеологически неправильной фотографии.
4: Можно между те очень курьезные с внешнего погляда и патри его вспоминка на то, как он фотил жену.
5: К таким курьезным с сегодняшней точки зрения можно отнести воспоминания Калая о том, как он сфотографировал для журнала манекенщицу в очень узких брюках. Представители Чехословацкого союза женщин потребовали от главного редактора разорвать контракт с фотографом, потому что это происки капитализма. Нельзя помещать в социалистический журнал фотографии женщин в таких брюках. Контракт расторгли, но на очень короткий срок. И Карл Калай вновь вернулся на работу в журнал «Мода».
0: Кроме Чехословакии, имя Карла Калая было хорошо известно за ее пределами уже полвека назад, поскольку он неоднократно принимал участие в различных зарубежных проектах. Его регулярно приглашали модные журналы Германии и Франции. Продолжит Зузана Шидликова.
4: Карл Калай наозаj прекрочил те границы, что был активный и в творбе часописов.
5: Творчество Карла Калая действительно вышло за границы ЧССР. Он принимал активное участие в создании модных журналов в других странах, прежде всего в Германии и Франции. Сезон, Сибил в Берлине или Жарден де Мод в Париже. Честно говоря, конкретные факты об этом сотрудничестве были для меня как находка при раскопках для археолога. До того биографы Калая ограничивались упоминанием, что он фотографировал для этих изданий, но без подробностей. Да и сам Калай в те годы не слишком заботился о сохранении архивов. Только в 90-е годы он начал подписывать свои старые фото, где, когда и для какого журнала они были сделаны, но многое уже и сам стал забывать.
0: Более того, есть информация, что Карл Калай сотрудничал и с московским журналом «Мод» Луция Алмашева.
3: Он фотографировал для советского журнала «Мод», хотя мы не знаем, как долго. Его отправляли в составе чехословацких делегаций на показы мод стран Восточного блока в Москве. Там он устанавливал контакты с другими редакциями, находил друзей. Вообще в его жизни дружеские отношения играли большую роль, значительно помогали в его работе. И кроме того, Карл Калай бесстрашно брал за новые проекты. Его интересы были многосторонними. Это был очень амбициозный человек, не боявшийся никакой работы. В своей биографии он вспоминал, что порой балансировал на грани. Часто приходилось тяжело, но он не упустил ни одной возможности.
0: Что же характерно для фоторабот Карла Калая, что привлекало издателей модных журналов даже во Франции, законодательница моды?
5: Сложно сказать, ведь модная фотография, как и сама мода, очень изменчивая. Меняются не только модели, но и техника создания модных фотографий. Фотографии 50-х годов диаметрально отличаются от фото 80-х. Конечно, рукопись Калая всегда прослеживается. Но хотя за всеми фотографиями стоит один автор, хорошо заметно, как менялись его работы в контексте времени и под влиянием зарубежных тенденций в области модной фотографии.
6: Займаве было на том, что Карол Калай не приоритетнее модный фотограф.
7: Интересно то, что Карол Калай не был исключительно модным фотографом, а в первую очередь репортажным. Но именно это характеризует его творчество и в области моды. Он привносил туда свое мышление фотографа-документалиста. Например, когда в 60-е годы он фотографировал для иностранных журналов «Сезон» или «Жарден де Мод», где у него было больше простора для творчества, хорошо видна концептуальность его фото. Манекенщицы у него не просто красиво стоят, он создавал целые сценки из жизни. Например, когда жених, как в сказке, среди манекенов ищет невесту в свадебном наряде. Фотография Калая – синоним хорошего фото. Я не люблю наклеек вроде «художественная» или «нехудожественная фотография». Она может быть или хорошей, или плохой.
0: Уникальность Карла Калая не только как фотохудожника, но и как человека подчеркивают все, кто с ним сталкивался. Люба Руснакова-Магатова начала работать фотомоделью в 50-е годы прошлого века. И первым фотографом в ее карьере был именно Карл Калай.
8: Целая эта сполупраца трвала 20 роков, так 25, то есть кус моего живота.
5: Мы сотрудничали с Калаем в течение 25 лет. Это часть моей жизни, о которой не забудешь. Меня нашла пани Лоренцова, главный редактор журнала «Мода», у которой с Калаем был общий взгляд на моду, на то, как должен выглядеть журнал. В первый же день на меня надели вечернее платье. Мы вышли на Колибу, и Карл Калай снимал меня среди тонких деревьев, с уже облетевшей листвой, и я была в таком же узком платье. Это было начало моей карьеры и новой жизни. Карл был уникальный человек, интеллигентный. Никогда мы не видели его сердитым, всегда только в хорошем настроении. Он много шутил. Он чувствовал моду, знал, как снимать и создавать атмосферу на площадке. Я очень его любила и ценила как фотографа и как человека. У нас всегда были хорошие отношения и одна страсть – готовка. Смешно, ведь и он был худым, и я, как все манекенщицы, тоже была худенькой. Но мы всегда говорили о еде, потому что Калай был настоящий гурман, сам хорошо готовил и делился с нами рецептами.
0: Личное обаяние Карла Калая всегда выручало в сложных ситуациях, поскольку даже выехать за рубеж в те времена, особенно в капиталистическую страну, было довольно непросто. А выезжать Калаю было необходимо по несколько раз в год, чтобы фотографировать разные коллекции для различных журналов.
9: Я думаю, благодаря тому, что у него было много друзей в разных организациях, он часто сотрудничал с культурными центрами у нас и за рубежом, представлял ЧССР в чехословацких культурных домах. Поэтому Калая считали лояльным и позволяли выезжать даже в Нью-Йорк, куда многим путь был закрыт, ведь он достойно представлял свою страну и был фотографом высокого уровня. Хотя и у него бывали проблемы с выездом, особенно после 1968 года.
0: Ну а закончить наш рассказ о Карле Калае, не только известном фотохудожнике-документалисте, но и гуру модной фотографии в Чехословакии, мы бы хотели словами самого мастера. Он ушел из жизни в 2012 году, но в архиве радио-телевидения Словакии сохранилось много записей программ с его участием, что, по мнению Карла Калая, способствовало его успеху в мире модной фотографии.
10: Не дало бы себе это делать без того, если бы человек не мал рад все около того, тогда пекные жены, красные шаты.
7: Этим нельзя заниматься без любви ко всему, что принадлежит к миру моды. Надо любить красивых женщин, великолепные наряды и магию моды. Даже то, что она является приходящей. Человек всегда характеризует определенный период времени. Если обратиться к модным фотографиям прошлого, пусть они выглядят наивно, в них всегда присутствует очарование моды того времени и самой эпохи, давно ушедшей.
0: На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощается звукооператор Абдулла Рут, автор ведущей передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья, и надеемся на новую встречу в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, вновь в эфире программа зарубежного вещания Словацкого радио. Из Братиславской студии вас приветствует редактор Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей программе. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. В рубрике «Из архива РСИ» мы решили рассказать о фотографе Кароле Калае, имя которого ассоциируется прежде всего с документальной фотографией. Его творчество хорошо известно не только у нас в стране, но и за пределами Словакии. Гораздо меньше о нем знают, как о пионере модной фотографии в бывшей Чехословакии. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного вам прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 10 августа 2009 года произошла крупнейшая авария на шахте в современной истории Словакии. Около 9:30 утра в восточной шахте города Ганлова произошел взрыв угольного газа. В результате взрыва погибли 20 человек, 11 шахтеров-спасателей и 9 шахтеров, которые вместе тушили пожар, вспыхнувший около 7 утра того же дня. Еще 9 шахтеров, находившихся в шахте, получили ранения. 12 августа 2009 года был объявлен 12-часовой национальный траур, четвертый в истории Словацкой Республики. Словакия вошла в число стран, подобных Китаю, самостоятельно.

и автором работ, содержащих прогрессивные предложения по реформе образования, лингвистом и создателем первой систематической грамматики чешского языка, написанной на латыни. Поэт-гуманист, первый теоретический исследователь поэтического ритма, создатель первой системы просодия с измерением времени и автор книг по поэтике, автор перефразировок псалмов всего псалтыря и музыкант, продвигающий новые формы в его музыкальном оформлении, а также математик и автор учебника по основам арифметики. В общем, типичный представитель эпохи Возрождения. 11 августа свой день рождения отмечает Любомир Вишневский, бывший словацкий хоккеист, защитник. Он родился в 1976 году в городе Топольчаны. Вишневский играл в словацкой экстралиге за хоккейный клуб «Слован Братислава», в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс», «Эдмонтон Ойлерс», «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Айлендерс», а в конце карьеры в КХЛ за «Слован». Он представлял Словакию на 10 чемпионатах мира и 4 Олимпийских играх. Завоевал 3 медали на чемпионатах мира – серебро в 2000 году, золото в 2002 и бронзу в 2003 году. В общей сложности он сыграл 141 матч за национальную сборную и забил в них 18 голов. Выступал за национальную сборную под номером 17. Любомир Вишневский попрощался со своей хоккейной карьерой на зимнем стадионе в Братиславе 27 февраля 2016 года после того, как хоккейный клуб «Слован Братислава» проиграл дома ЦСКА «Москва» со счетом 1-3, и «Слован» выбыл из плей-офф КХЛ. Август был богат на спортивные достижения словаков. В частности, 11 августа 2008 года стрелок Зузана Штефичикова завоевала серебро в стрельбе по тарелкам на Олимпийских играх в китайском Пекине. Также 12 августа Михал Мартикан завоевал золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по водному слалому в категории С1. 15 августа на Олимпиаде в Пекине Петер и Павел Хохшорнел третий раз подряд завоевали золотую медаль в категории С2. Елена Калиска также выиграла золото в дисциплине К1, защитив свою самую ценную награду, завоеванную в Афинах, Греции, в 2004 году. А 11 августа 2016 года двоюродные братья Владислав и Петер Шкантар, выступающие в двойке на каноэ, завоевали золотые медали в водном слаломе в категории С2 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 11 августа 1849 года в Липтовско-Селнице родился Карл Салва, печатник, издатель, евангелический священник и деятель образования. В своей типографии в Ружомберге он печатал народные и религиозные издания, календари и произведения словацких авторов. С 1909 года жил в США. В Питтсбурге Салва был редактором американско-словацкой газеты и словацкой ежедневной газеты. Он скончался в 1913 году в Кливленде. 11 августа 1940 года, после торжественной мессы возле высокогорного озера Попрацке-Плесо, было открыто символическое кладбище для жертв Высоких Татр. Хотя это кладбище называют символическим, поскольку там фактически не захоронены человеческие останки, оно служит эмоциональным напоминанием о тех, кто погиб, покоряя красоты и препятствия татранской природы. 12 августа 2006 года новый пешеходный мост соединил словацкий и польский берега реки Дунаец между деревнями Червеный Клаштор и Сромовцы Нижны. Идея строительства моста через пограничную реку Дунаец зародилась еще в 1914 году, но была реализована лишь почти столетия спустя. 13 августа 1953 года в Братиславе родился гитарист и композитор Франтишек Григлак, лидер и основатель легендарной словацкой группы «Фермата». Эта джаз-рок-группа была образована в 1973 году и до сих пор активна. За время своего существования группа пережила многочисленные изменения в составе и несколько творческих перерывов. На сегодняшний день выпущено 11 студийных альбомов и один концертный альбом. Несмотря на то, что группа инструментальная, несколько песен из ее репертуара имеют и слова –

0: Солистами группы «Фермата» в разное время были Мирослав Жбирка, Петер Вашек, сам Франтишек Григлак, Юрай Бартович, Павел Хорват, Павел Гамел и Джонте Дейл. 14 августа 1894 года родился чешский фотограф, фольклорист, оператор и кинорежиссер Карл Плицка, чье творчество оказало значительное влияние и на Словакию. В его дискографии множество этнографических и фольклорных публикаций о Словакии и Чехии. Среди его наиболее важных работ – фильм «Земля поет». Он умер 6 мая 1987 года. Популярный словацкий актер театра и кино Мариан Зедникович родился 15 августа 1951 года. В 1974 году он окончил Академию исполнительских искусств в Братиславе. После окончания учебы начал работать в Трнавском театре для детей и юношества, сегодняшний театр имени Яна Паларика, где играл Тома Сойера и Хлестакова в пьесе Гоголя «Ревизор». В 1980 году Зедникович переехал в Братиславу в театр «Новая сцена». Он был одним из основателей столичного театра «Асторка Корзо-90». В 1996 году он получил премию «Доски» за лучшую мужскую роль, за роль Войницкого в чеховской пьесе «Дядя Ваня». Мариан Зедникович также сыграл роль Антона Бортко в театральной постановке «Магазин на площади», за которую в 2000 году получил ежегодную премию Литературного фонда. Он был известен широкой публике благодаря работе на радио, телевидении, дубляже и в кино. Это было только несколько событий, людей, которых есть повод вспомнить в эти дни. А к столетию Словацкого радио самое время вспомнить какой-то сюжет из нашего архива. Например, о фотографе Кароле Калае, чье имя известно не только в Словакии, но и за рубежом. Он вышел в эфир 15 февраля 2020 года.
1: Радио Словакия International.
0: Имя словацкого фотографа-документалиста Карола Калая хорошо известно не только у нас в стране, но и за рубежом. Среди множества наград, полученных им при жизни, есть и премия ЮНЕСКО за самую красивую книгу. Такую высокую оценку получила его книга фотографий «Песнь о Словакии». Калай был и остается символом социалистической фотографии, которому удалось профессионально выйти за границы и преодолеть ограничения, данные режимом. Однако уже меньше, особенно нынешнему поколению, знакомо его творчество в области модной фотографии, которой он посвятил три десятилетия. Почему, узнаем у куратора Словацкой национальной галереи Луции Алмашевой.
2: Тоже не так знаем, же соревновал модной фотографии.
3: Малоизвестен тот факт, что Калай занимался модной фотографией. Прежде всего потому, что сам фотограф не уделял этому большого внимания. С одной стороны, он был молод, его карьера только начиналась, поэтому для него была важнее его деятельность как фоторепортера. Модная фотография в начале карьеры, в 50-е годы прошлого века, давала ему в первую очередь возможность заработать средства к существованию, но при этом помогала проявить его творческое начало как фотохудожника, как позже пейзажная фотография в более зрелом возрасте.
4: Так модная фотография у него застала долго так на окрае, но это было таки трошку служебная тема.
5: Модная фотография была для Калая своего рода служебной темой, которая на первый взгляд пропагандировала одежду социалистических фабрик и не считалась произведением искусства. К тому же, в те времена людей еще не занимали вплотную вопросы стиля жизни. Со временем и модная фотография становится более привлекательной в международном контексте. Особенно в Восточном блоке этот жанр долго недооценивался.
0: Добавляет историк Зузана Шидликова. Вместе с Луцией они изучили большое количество материалов, документов, чтобы впоследствии представить соотечественникам менее известную сторону творчества Карола Калая. При этом пришлось погрузиться в мир моды и обратиться к истокам жанра модной фотографии, который стал зарождаться еще в XIX веке. Продолжит Луция Алмашева.
3: Можно говорить о первых попытках или об отчленении модной фотографии как жанра в последней трети XIX века. Поначалу это были любительские попытки. Актрисы и другие известные женщины того времени, которые диктовали модное правило, правила, с удовольствием позировали фотографам. Постепенно формировался своеобразный жанр стиля жизни знаменитостей. А от него затем откололась модная фотография как самостоятельный жанр. Это произошло в первое десятилетие 20 века.
0: Карл Калай начал делать фотографии для модных журналов в 50-е годы прошлого столетия. И произошло это, можно сказать, случайно. По дороге в Братиславу, куда Калай переезжал со своей невестой, чтобы начать карьеру фотографа-документалиста, он повстречал в поезде своего давнего друга, который дал ему контакты на редакцию модного журнала, где как раз искали фотографа. Как же выглядел мир моды в то время, когда в него вступил Карл Калай?
3: Калай имел возможность учиться как начинающий модный фотограф у таких знатоков жанра, как Гойнинген Гюне, Хорст Пауль Хорст, Сесил Биттон, Рихард Аведон, Уильям Кляйн и других. Сначала он познакомился с ними, с их работами в зарубежных модных журналах, а позже, когда сам стал выезжать за рубеж, то и лично, главным образом, с немецкими фотографами. При этом он искал собственный путь, порой вдохновлялся учителями, но и сам привнес много нового в этот жанр.
0: Если в западном мире в середине прошлого века жанр модной фотографии уже был довольно развит, в ЧССР он находился, можно сказать, в пеленках. И именно Карла Калая считают родоначальником этого жанра в Чехословакии. Вновь Зузана Шедликова, затем Луция Алмашаева.
5: У нас и модная журналистика только начала зарождаться. Первый модный журнал на словацком языке возник только в 1949 году. Назывался «Марина». Позже появился журнал «Мода текстиль», который неоднократно был переименован. Его последнее название – «Мода». Именно с ним в 1956 году начал сотрудничать Карл Калай и стал первым отечественным модным фотографом. Да, уже было известно имя Франчишка Колара, но он, в отличие от Калая, фотографировал для зарубежных изданий. Именно Калай стал пионером жанра в Чехословакии.
3: С модными журналами, которые только начинали выходить в 1945 году, сотрудничали такие фотографы, как Камил Вискочил, в Чехии Фред Крамер. Но Калай, став главным фотографом первого социалистического модного журнала, который стремился представить современную чехословацкую моду, был соавтором художественной концепции издания. Помогал выбирать манекенщиц, выходил с ними на улицы города, выезжал на природу. Для Чехословакии это было новаторство – фотографировать модели не в ателье, а в экстерьере. За границей фотографы стали это делать еще в 30-е годы. Но и там это была настоящая революция, которая позволила оживить модную фотографию и образ женщины вообще. Мода уже не была оторванной от жизни.
0: Продолжит Зузана Шедликова.
5: Мода поздних 50-х, но главное 60-х годов становится более открытой. Выходит на улицы больших городов или поднимается в горы. А горы Калай очень любил. Он часто выезжал с манекенщицами в Татры, в Спишский регион, с удовольствием фотографировал красоты словацкой природы и смог соединить модную фотографию со своим любимым документальным фото. На его фотографиях запечатлены моменты из жизни. Случайные прохожие, развешенное белье, гусиный двор, то есть присутствует некая спонтанность. Но при этом внимание сфокусировано на топ-модели.
3: Как минимум в Братиславе нам удалось точно установить конкретные места, где фотографировал Калай. Он неоднократно возвращался, например, к дому у доброго пастыря в старом городе, где сейчас находится музей часов. Выходил с манекенщицами на только что построенный новый мост через Дунай. А в Праге любимым местом был остров Кампа на реке Волтава.
0: Если учесть, в какое время жил и творил Карл Калай, а это был период строительства социализма и коммунизма, когда все области жизни жестко регулировались правящей идеологией, и мир моды не был исключением, каким образом фотографу удавалось обходить препятствия и создавать настоящие шедевры, словно над временем.
5: Естественно, и модный журнал подвергался политическому контролю. Его издавал Чехословацкий союз женщин, поэтому задачей редакторов было передавать образ женщины эпохи социализма. В 50-е годы было непросто творить, не выходя за рамки идеологии. В 60-е все-таки наступила оттепель, в 70-е вновь прикрутили гайки. Но во все времена, может быть, благодаря присущему ему шарму, спонтанности, открытости, о чем говорили люди, работавшие в редакции, ему удавалось решать все проблемы.
3: Всегда сила спроса обычных чехословацких женщин, которые знакомились с мировыми модными тенденциями в зарубежных журналах, сами начинали шить и выходить на улицы в этих моделях, одержала победу над требованиями идеологии. И у редакции всегда была возможность сослаться на то, что женщины уже это носят. До определенной степени журнал был автономным. Но все-таки бывали случаи, когда вышестоящий орган, Союз женщин, пытался приструнить его сотрудников.
0: При этом случались курьезные ситуации, хотя и не смешные, потому что легко было потерять работу только из-за одной идеологически неправильной фотографии.
4: Можно между те очень курьезные с внешнего погода и патри его вспоминка на то, как он фотил
5: женщину. Таким курьезным с сегодняшней точки зрения можно отнести воспоминания Калая о том, как он сфотографировал для журнала манекенщицу в очень узких брюках. Представители Чехословацкого союза женщин потребовали от главного редактора разорвать контракт с фотографом, потому что это происки капитализма. Нельзя помещать в социалистический журнал фотографии женщин в таких брюках. Контракт расторгли, но на очень короткий срок. И Карл Калай вновь вернулся на работу в журнал «Мода».
0: Кроме Чехословакии, имя Карла Калая было хорошо известно за ее пределами уже полвека назад, поскольку он неоднократно принимал участие в различных зарубежных проектах. Его регулярно приглашали модные журналы Германии и Франции. Продолжит Зузана Шидликова.
4: Карл Калай наозаи прекрочил те границы, а же был активный и в творбе часописов.
5: Творчество Карла Калая действительно вышло за границы ЧССР. Он принимал активное участие в создании модных журналов в других странах, прежде всего в Германии и Франции. «Сезон», «Сибил» в Берлине или «Жарден де мод» в Париже. Честно говоря, конкретные факты об этом сотрудничестве были для меня как находка при раскопках для археолога. До того биографы Калая ограничивались упоминанием, что он фотографировал для этих изданий, но без подробностей. Да и сам Калай в те годы не слишком заботился о сохранении архивов. Только в 90-е годы он начал подписывать свои старые фото, где, когда и для какого журнала они были сделаны, но многое уже и сам стал забывать.
0: Более того, есть информация, что Карл Калай сотрудничал и с московским журналом «Мод» Луция Алмашева.
3: Он фотографировал для советского журнала «Мод», хотя мы не знаем, как долго. Его отправляли в составе чехословацких делегаций на показы мод стран Восточного блока в Москве. Там он устанавливал контакты с другими редакциями, находил друзей. Вообще в его жизни дружеские отношения играли большую роль, значительно помогали в его работе. И кроме того, Карл Калай бесстрашно брал за новые проекты. Его интересы были многосторонними. Это был очень амбициозный человек, не боявшийся никакой работы. В своей биографии он вспоминал, что порой балансировал на грани. Часто приходилось тяжело, но он не упустил ни одной возможности.
0: Что же характерно для фоторабот Карла Калая, что привлекало издателей модных журналов даже во Франции, законодательницы моды?
4: Тяжко поведать, потому что модная фотография и такая...
5: Сложно сказать, ведь модная фотография, как и сама мода, очень изменчивая. Меняются не только модели, но и техника создания модных фотографий. Фотографии 50-х годов диаметрально отличаются от фото 80-х. Конечно, рукопись Калая всегда прослеживается. Но хотя за всеми фотографиями стоит один автор, хорошо заметно, как менялись его работы в контексте времени и под влиянием зарубежных тенденций в области модной фотографии.
6: Займаве было на том, что Карол Калай не приоритетно модный фотограф.
7: Интересно то, что Карол Калай не был исключительно модным фотографом, а в первую очередь репортажным. Но именно это характеризует его творчество и в области моды. Он привносил туда свое мышление фотографа-документалиста. Например, когда в 60-е годы он фотографировал для иностранных журналов «Сезон» или «Жарден де мод», где у него было больше простора для творчества, хорошо видна концептуальность его фото. Манекенщицы у него не просто красиво стоят, он создавал целые сценки из жизни. Например, когда жених, как в сказке, среди манекенов ищет невесту в свадебном наряде. Фотография Калая – синоним хорошего фото. Я не люблю наклеек вроде «художественная» или «нехудожественная фотография». Она может быть или хорошей, или плохой.
0: Уникальность Карла Калая не только как фотохудожника, но и как человека подчеркивают все, кто с ним сталкивался. Люба Руснакова-Магатова начала работать фотомоделью в 50-е годы прошлого века. И первым фотографом в ее карьере был именно Карл Калай.
8: Цела эта сполупраца трвала 20 роков, так 25, то есть кус моего живота.
5: Мы сотрудничали с Калаем в течение 25 лет. Это часть моей жизни, о которой не забудешь. Меня нашла пани Лоренцова, главный редактор журнала «Мода», у которой с Калаем был общий взгляд на моду, на то, как должен выглядеть журнал. В первый же день на меня надели вечернее платье. Мы вышли на Колибу, и Карл Калай снимал меня среди тонких деревьев, с уже облетевшей листвой, и я была в таком же узком платье. Это было начало моей карьеры и новой жизни. Карл был уникальный человек, интеллигентный. Никогда мы не видели его сердитым, всегда только в хорошем настроении. Он много шутил. Он чувствовал моду, знал, как снимать и создавать атмосферу на площадке. Я очень его любила и ценила как фотографа и как человека. У нас всегда были хорошие отношения и одна страсть – готовка. Смешно, ведь и он был худым, и я, как все манекенщицы, тоже была худенькой. Но мы всегда говорили о еде, потому что Калай был настоящий гурман, сам хорошо готовил и делился с нами рецептами.
0: Личное обаяние Карла Калая всегда выручало в сложных ситуациях, поскольку даже выехать за рубеж в те времена, особенно в капиталистическую страну, было довольно непросто. А выезжать Калаю было необходимо по несколько раз в год, чтобы фотографировать разные коллекции для различных журналов.
3: Я думаю, благодаря тому, что у него было много друзей в разных организациях, он часто сотрудничал с культурными центрами у нас и за рубежом, представлял ЧССР в чехословацких культурных домах. Поэтому Калая считали лояльным и позволяли выезжать даже в Нью-Йорк, куда многим путь был закрыт, ведь он достойно представлял свою страну и был фотографом высокого уровня. Хотя и у него бывали проблемы с выездом, особенно после 1968 года.
0: Ну а закончить наш рассказ о Карле Калае, не только известном фотохудожнике-документалисте, но и гуру модной фотографии в Чехословакии, мы бы хотели словами самого мастера. Он ушел из жизни в 2012 году, но в архиве радио-телевидения Словакии сохранилось много записей программ с его участием, что, по мнению Карла Калая, способствовало его успеху в мире модной фотографии.
9: Не дало бы себе это делать без того, если человек не мал рад все около того, тогда пекные жены, красные шаты.
7: Этим нельзя заниматься без любви ко всему, что принадлежит к миру моды. Надо любить красивых женщин, великолепные наряды и магию моды. Даже то, что она является приходящей. Человек всегда характеризует определенный период времени. Если обратиться к модным фотографиям прошлого, пусть они выглядят наивно, в них всегда присутствует очарование моды того времени и самой эпохи, давно ушедшей.
0: На этом мы завершаем. завершаем очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощается звукооператор Абдул Арут, автор ведущей передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья, и надеемся на новую встречу в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, вновь в эфире программа зарубежного вещания Словацкого радио. Из Братиславской студии вас приветствует редактор Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей программе. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. В рубрике «Из архива РСИ» мы решили рассказать о фотографе Кароле Калае, имя которого ассоциируется прежде всего с документальной фотографией. Его творчество хорошо известно не только у нас в стране, но и за пределами Словакии. Гораздо меньше о нем знают, как о пионере модной фотографии в бывшей Чехословакии. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 10 августа 2009 года произошла крупнейшая авария на шахте в современной истории Словакии. Около 9:30 утра в восточной шахте города Ганлова произошел взрыв угольного газа. В результате взрыва погибли 20 человек, 11 шахтеров-спасателей и 9 шахтеров, которые вместе тушили пожар, вспыхнувший около 7 утра того же дня. Еще 9 шахтеров, находившихся в шахте, получили ранения. 12 августа 2009 года был объявлен 12-часовой национальный траур, четвертый в истории Словацкой Республики. Словакия вошла в число стран, подобных Китаю, с самым высоким уровнем смертности шахтеров на миллион тонн добытого угля. Даже без этой аварии смертность среди шахтеров составляет приблизительно один человек на менее чем миллион тонн добываемого угля в год. 10 августа 1555 года родился вавринец Бенедикт Недожерский. Словацкий гуманист, поэт, педагог, филолог, классик, лингвист, математик и музыкант. Это одна из наших самых выдающихся личностей эпохи гуманизма и Возрождения. Он был профессором, деканом факультета искусства и проректором Карлова университета в Праге, педагогическим реформатором и автором работ, содержащих прогрессивные предложения по реформе образования, лингвистом и создателем первой систематической грамматики чешского языка, написанной на латыни. Поэт-гуманист, первый теоретический исследователь поэтического ритма, создатель первой системы просодия с измерением времени и автор книг по поэтике, автор перефразировок псалмов всего псалтыря и музыкант, продвигающий новые формы в его музыкальном оформлении, а также математик и автор учебника по основам арифметики. В общем, типичный представитель эпохи Возрождения. 11 августа свой день рождения отмечает Любомир Вишневский, бывший словацкий хоккеист, защитник. Он родился в 1976 году в городе Топольчаны. Вишневский играл в словацкой экстралиге за хоккейный клуб «Слован Братислава», в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс», «Эдмонтон Ойлерс», «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Айлендерс», а в конце карьеры в КХЛ за «Слован». Он представлял Словакию на 10 чемпионатах мира и 4 Олимпийских играх. Завоевал 3 медали на чемпионатах мира – серебро в 2000 году, золото в 2002 и бронзу в 2003 году. В общей сложности он сыграл 141 матч за национальный

Тогда же, 12 августа, Михал Мартикан завоевал золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по водному слалому в категории С1. 15 августа на Олимпиаде в Пекине Петер и Павел Хохшорнел третий раз подряд завоевали золотую медаль в категории С2. Елена Колеска также выиграла золото в дисциплине К1, защитив свою самую ценную награду, завоеванную в Афинах, Греции, в 2004 году. А 11 августа 2016 года двоюродные братья Владислав и Петер Шкантар, выступающие в двойке на каноэ, завоевали золотые медали в водном слаломе в категории С2 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 11 августа 1849 года в Липтовско-Селнице родился Карл Салва, печатник, издатель, евангелический священник и деятель образования. В своей типографии в Ружомберге он печатал народные и религиозные издания, календари и произведения словацких авторов. С 1909 года жил в США. В Питтсбурге Салва был редактором американско-словацкой газеты и словацкой ежедневной газеты. Он скончался в 1913 году в Кливленде. 11 августа 1940 года после торжественной мессы возле высокогорного озера Попрацки-Плесо было открыто символическое кладбище для жертв Высоких Татр. Хотя это кладбище называют символическим, поскольку там фактически не захоронены человеческие останки, оно служит эмоциональным напоминанием о тех, кто погиб, покоряя красоты и препятствия татранской природы. 12 августа 2006 года новый пешеходный мост соединил словацкие и польские берега реки Дунаец между деревнями Червеный Клаштор и Сромовцы-Нижны. Идея строительства моста через пограничную реку Дунаец зародилась еще в 1914 году, но была реализована лишь почти столетия спустя. 13 августа 1953 года в Братиславе родился гитарист и композитор Франтишек Григлак, лидер и основатель легендарной словацкой группы «Фермата». Эта джаз-рок-группа была образована в 1973 году и до сих пор активна. За время своего существования группа пережила многочисленные изменения в составе и несколько творческих перерывов. На сегодняшний день выпущено 11 студийных альбомов и один концертный альбом. Несмотря на то, что группа инструментальная, несколько песен из ее репертуара имеют и слова –

Солистами группы «Фермата» в разное время были Мирослав Жбирка, Петер Вашек, сам Франтишек Григлак, Юрай Бартович, Павел Хорват, Павел Гамел и Джонте Дейл. 14 августа 1894 года родился чешский фотограф, фольклорист, оператор и кинорежиссер Карл Плицка, чье творчество оказало значительное влияние и на Словакию. В его дискографии множество этнографических и фольклорных публикаций о Словакии и Чехии. Среди его наиболее важных работ – фильм «Земля поет». Он умер 6 мая 1987 года. Популярный словацкий актер театра и кино Мариан Зедникович родился 15 августа 1951 года. В 1974 году он окончил Академию исполнительских искусств в Братиславе. После окончания учебы начал работать в Трнавском театре для детей и юношества, сегодняшний театр имени Яна Паларика, где играл Тома Сойера и Хлестакова в пьесе Гоголя «Ревизор». В 1980 году Зедникович переехал в Братиславу в театр «Новая сцена». Он был одним из основателей столичного театра «Асторка Корзо 90». В 1996 году он получил премию «Доски» за лучшую мужскую роль, за роль Войницкого в чеховской пьесе «Дядя Ваня». Мариан Зедникович также сыграл роль Антона Бортко в театральной постановке «Магазин на площади», за которую в 2000 году получил ежегодную премию Литературного фонда. Он был известен широкой публике благодаря работе на радио, телевидении, дубляже и в кино. Это было только несколько событий,

0: те люди, которых есть повод вспомнить в эти дни. А к столетию Славутского радио самое время вспомнить какой-то сюжет из нашего архива. Например, о фотографе Кароле Калае, чье имя известно не только в Словакии, но и за рубежом. Он вышел в эфир 15 февраля 2020 года.
1: Радио Словакия International.
2: Имя словацкого фотографа-документалиста Карола Калая хорошо известно не только у нас в стране, но и за рубежом. Среди множества наград, полученных им при жизни, есть и премия ЮНЕСКО за самую красивую книгу. Такую высокую оценку получила его книга фотографий «Песнь о Словакии». Калай был и остается символом социалистической фотографии, которому удалось профессионально выйти за границы и преодолеть ограничения, данные режимом. Однако уже меньше, особенно нынешнему поколению, знакомо его творчество в области модной фотографии, которой он посвятил три десятилетия. Почему, узнаем у куратора Словацкой национальной галереи Луции Алмашевой.
3: То, что не так знаме, же совиновал модной фотографии...
4: Мало известен тот факт, что Калай занимался модной фотографией. Прежде всего потому, что сам фотограф не уделял этому большого внимания. С одной стороны, он был молод, его карьера только начиналась, поэтому для него была важнее его деятельность как фоторепортера. Модная фотография в начале карьеры, в 50-е годы прошлого века, давала ему в первую очередь возможность заработать средства к существованию, но при этом помогала проявить его творческое начало как фотохудожника, как позже пейзажная фотография в более зрелом возрасте.
5: Так модная фотография у него застала долго так на окраю, но это было таки трошку служебная тема.
6: Модная фотография была для Калая своего рода служебной темой, которая на первый взгляд пропагандировала одежду социалистических фабрик и не считалась произведением искусства. К тому же, в те времена людей еще не занимали вплотную вопросы стиля жизни. Со временем и модная фотография становится более привлекательной в международном контексте. Особенно в Восточном блоке этот жанр долго недооценивался.
0: Добавляет историк Зузана Шидликова. Вместе с Луцией они изучили большое количество материалов, документов, чтобы впоследствии представить соотечественникам менее известную сторону творчества Карола Калая. При этом пришлось погрузиться в мир моды и обратиться к истокам жанра модной фотографии, который стал зарождаться еще в XIX веке. Продолжит Луция Алмашева.
4: Можно говорить о первых попытках или об отчленении модной фотографии как жанра в последней трети XIX века. Поначалу это были любительские попытки. Актрисы и другие известные женщины того времени, которые диктовали модное правило, с удовольствием позировали фотографам. Постепенно формировался своеобразный жанр стиля жизни знаменитостей, а от него затем откололось модная фотография как самостоятельный жанр. Это произошло в первое десятилетие 20 века.
0: Карол Калай начал делать фотографии для модных журналов в 50-е годы прошлого столетия. И произошло это, можно сказать, случайно. По дороге в Братиславу, куда Калай переезжал со своей невестой, чтобы начать карьеру фотографа-документалиста, он повстречал в поезде своего давнего друга, который дал ему контакты на редакцию модного журнала, где как раз искали фотографа. Как же выглядел мир моды в то время, когда в него вступил Карол Калай?
4: Калай имел возможность учиться как начинающий модный фотограф у таких знатоков жанра, как Гойнинген Гюне, Хорст Пауль Хорст, Сесил Биттон, Рихард Аведон, Уильям Кляйн и других. Сначала он познакомился с ними, с их работами в зарубежных модных журналах, а позже, когда сам стал выезжать за рубеж, то и лично, главным образом, с немецкими фотографами. При этом он искал собственный путь, порой вдохновлялся учителями, но и сам привнес много нового в этот жанр.
0: Если в западном мире в середине прошлого века жанр модной фотографии уже был довольно развит, в ЧССР он находился, можно сказать, в пеленках. И именно Карола Калая считают родоначальником этого жанра в Чехословакии.
2: Вновь Зузана Шедликова, затем Луция Алмашева.
5: Это наиме в зависимости таке, что у нас была и модная журналистика.
6: У нас и модная журналистика только начала зарождаться. Первый модный журнал на словацком языке возник только в 1949 году. Назывался «Марина». Позже появился журнал «Мода текстиль», который неоднократно был переименован. Его последнее название – «Мода». Именно с ним в 1956 году начал сотрудничать Карл Калай и стал первым отечественным модным фотографом. Да, уже было известно имя Франчишка Колара, но он, в отличие от Калая, фотографировал для зарубежных изданий. Именно Калай стал пионером жанра в Чехословакии.
5: С модными часописами, которые сатеж еще лен развивали потом.
4: С модными журналами, которые только начинали выходить в 1945 году, сотрудничали такие фотографы, как Камил Вискочил, в Чехии Фред Крамер. Но Калай, став главным фотографом первого социалистического модного журнала, который стремился представить современную чехословацкую моду, был соавтором художественной концепции издания. Помогал выбирать манекенщиц, выходил с ними на улицы города, выезжал на природу. Для Чехословакии это было новаторство – фотографировать модели не в ателье, а в экстерьере. За границей фотографы стали это делать еще в 30-е годы. Но и там это была настоящая революция, которая позволила оживить модную фотографию и образ женщины вообще. Мода уже не была оторванной от жизни.
2: Продолжит Зузана Шедликова.
5: Мода нескольких 50-х годов, а главное 60-х годов, отворила.
6: Мода поздних 50-х, но главное 60-х годов становится более открытой. Выходит на улицы больших городов или поднимается в горы. А горы Калай очень любил. Он часто выезжал с манекенщицами в Татры, в Спишский регион, с удовольствием фотографировал красоты словацкой природы и смог соединить модную фотографию со своим любимым документальным фото. На его фотографиях запечатлены моменты из жизни, случайные прохожие, развешенное белье, гусиный двор, то есть присутствует некая спонтанность. Но при этом внимание сфокусировано на топ-модели.
5: Минимально время в Братиславе выступать.
4: Как минимум в Братиславе нам удалось точно установить конкретные места, где фотографировал Калай. Он неоднократно возвращался, например, к дому у доброго пастыря в старом городе, где сейчас находится музей часов. Выходил с манекенщицами на только что построенный новый мост через Дунай. А в Праге любимым местом был остров Кампа на реке Волтава.
2: Если учесть, в какое время жил и творил Карл Калай, а это был период строительства социализма и коммунизма, когда все области жизни жестко регулировались правящей идеологией, и мир моды не был исключением, каким образом фотографу удавалось обходить препятствия и создавать настоящие шедевры, словно над временем.
6: Естественно, и модный журнал подвергался политическому контролю. Его издавал Чехословацкий союз женщин, поэтому задачей редакторов было передавать образ женщины эпохи социализма. В 50-е годы было непросто творить, не выходя за рамки идеологии. В 60-е все-таки наступила оттепель, в 70-е вновь прикрутили гайки. Но во все времена, может быть, благодаря присущему ему шарму, спонтанности, открытости, о чем говорили люди, работавшие в редакции, ему удавалось решать все проблемы.
4: Всегда сила спроса обычных чехословацких женщин, которые знакомились с мировыми модными тенденциями в зарубежных журналах, сами начинали шить и выходить на улицы в этих моделях, одержала победу над требованиями идеологии. И у редакции всегда была возможность сослаться на то, что женщины уже это носят. До определенной степени журнал был автономным. Но все-таки бывали случаи, когда вышестоящий орган, Союз женщин, пытался приструнить его сотрудников.
2: При этом случались курьезные ситуации, хотя и не смешные, потому что легко было потерять работу только из-за одной идеологии.
0: идеологически неправильной фотографии.
5: Можно между те очень курьезные с внешнего погляду и патри его вспоминка на то, как он нафотил.
6: К таким курьезным сегодняшней точки зрения можно отнести воспоминания Калая о том, как он сфотографировал для журнала манекенщицу в очень узких брюках. Представители Чехословацкого союза женщин потребовали от главного редактора разорвать контракт с фотографом, потому что это происки капитализма. Нельзя помещать в социалистический журнал фотографии женщин в таких брюках. Контракт расторгли, но на очень короткий срок. И Карл Калай вновь вернулся на работу в журнал «Мода».
0: Кроме Чехословакии, имя Карла Калая было хорошо известно за ее пределами уже полвека назад, поскольку он неоднократно принимал участие в различных зарубежных проектах. Его регулярно приглашали модные журналы Германии и Франции. Продолжит Зузана Шидликова.
5: Карл Калай наозаи прекрочил те границы, а же был активный и в творбе часописов.
6: Творчество Карла Калая действительно вышло за границы ЧССР. Он принимал активное участие в создании модных журналов в других странах, прежде всего в Германии и Франции. Сезон, Сибил в Берлине или Жарден де Мод в Париже. Честно говоря, конкретные факты об этом сотрудничестве были для меня как находка при раскопках для археолога. До того биографы Калая ограничивались упоминанием, что он фотографировал для этих изданий, но без подробностей. Да и сам Калай в те годы не слишком заботился о сохранении архивов. Только в 90-е годы он начал подписывать свои старые фото, где, когда и для какого журнала они были сделаны, но многое уже и сам стал забывать.
0: Более того, есть информация, что Карл Калай сотрудничал и с московским журналом «Мод» Луция Алмашева.
7: Он фотографировал для советского журнала «Мод», хотя мы не знаем, как долго. Его отправляли в составе чехословацких делегаций на показы мод стран Восточного блока в Москве. Там он устанавливал контакты с другими редакциями, находил друзей. Вообще в его жизни дружеские отношения играли большую роль, значительно помогали в его работе. И кроме того, Карл Калай бесстрашно брался за новые проекты. Его интересы были многосторонними. Это был очень амбициозный человек, не боявшийся никакой работы. В своей биографии он вспоминал, что порой балансировал на грани. Часто приходилось тяжело, но он не упустил ни одной возможности.
0: Что же характерно для фоторабот Карла Калая, что привлекало издателей модных журналов даже во Франции, законодательница моды?
5: Тяжко поведать, потому что модная фотография и такая...
6: Сложно сказать, ведь модная фотография, как и сама мода, очень изменчивая. Меняются не только модели, но и техника создания модных фотографий. Фотографии 50-х годов диаметрально отличаются от фото 80-х. Конечно, рукопись Калая всегда прослеживается. Но хотя за всеми фотографиями стоит один автор, хорошо заметно, как менялись его работы в контексте времени и под влиянием зарубежных тенденций в области модной фотографии.
8: Займаве было на том, что Карл Калай не приоритетнее модный фотограф.
9: Интересно то, что Карл Калай не был исключительно модным фотографом, а в первую очередь репортажным. Но именно это характеризует его творчество и в области моды. Он привносил туда свое мышление фотографа-документалиста. Например, когда в 60-е годы он фотографировал для иностранных журналов «Сезон» или «Жарден де Мод», где у него было больше простора для творчества, хорошо видна концептуальность его фото. Манекенщицы у него не просто красиво стоят, он создавал целые сценки из жизни. Например, когда жених, как в сказке, среди манекенов ищет невесту в свадебном наряде. Фотография Калая – синоним хорошего фото. Я не люблю наклеек вроде «художественная» или «нехудожественная фотография». Она может быть или хорошей, или плохой.
0: Уникальность Карла Калая не только как фотохудожника, но и как человека подчеркивают все, кто с ним сталкивался. Люба Руснакова-Магатова начала работать фотомоделью в 50-е годы прошлого века. И первым фотографом в ее карьере был именно Карл Калай.
10: Мы сотрудничали с Калаем в течение 25 лет. Это часть моей жизни, о которой не забудешь. Меня нашла пани Лоренцова, главный редактор журнала «Мода», у которой с Калаем был общий взгляд на моду, на то, как должен выглядеть журнал. В первый же день на меня надели вечернее платье. Мы вышли на Колибу, и Карл Калай снимал меня среди тонких деревьев с уже облетевшей листвой, и я была в таком же узком платье. Это было начало моей карьеры и новой жизни. Карл был уникальный человек, интеллигентный. Никогда мы не видели его сердитым, всегда только в хорошем настроении. Он много шутил. Он чувствовал моду, знал, как снимать и создавать атмосферу на площадке. Я очень его любила и ценила как фотографа и как человека. У нас всегда были хорошие отношения и одна страсть – готовка. Смешно, ведь и он был худым, и я, как все манекенщицы, тоже была худенькой. Но мы всегда говорили о еде, потому что Калай был настоящий гурман, сам хорошо готовил и делился с нами рецептами.
2: Личное обаяние Карла Калая всегда выручало в сложных ситуациях, поскольку даже выехать за рубеж в те времена, особенно в капиталистическую страну, было довольно непросто. А выезжать Калаю было необходимо по несколько раз в год, чтобы фотографировать разные коллекции для различных журналов.
11: Я
7: думаю, благодаря тому, что у него было много друзей в разных организациях, он часто сотрудничал с культурными центрами у нас и за рубежом, представлял ЧССР в чехословацких культурных домах. Поэтому Калая считали лояльным и позволяли выезжать даже в Нью-Йорк, куда многим путь был закрыт, ведь он достойно представлял свою страну и был фотографом высокого уровня. Хотя и у него бывали проблемы с выездом, особенно после 1968 года.
2: Ну а закончить наш рассказ о Карле Калае, не только известном фотохудожнике-документалисте, но и гуру модной фотографии в Чехословакии, мы бы хотели словами самого мастера. Он ушел из жизни в 2012 году, но в архиве радио-телевидения Словакии сохранилось много записей программ с его участием, что, по мнению Карла Калая, способствовало его успеху в мире модной фотографии.
12: Не дало бы себе это делать без того, если человек не мал рад все около того, тогда пекные жены, красные шаты.
9: Этим нельзя заниматься без любви ко всему, что принадлежит к миру моды. Надо любить красивых женщин, великолепные наряды и магию моды. Даже то, что она является приходящей. Человек всегда характеризует определенный период времени. Если обратиться к модным фотографиям прошлого, пусть они выглядят наивно, в них всегда присутствует очарование моды того времени и самой эпохи, давно ушедшей.
2: На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощается звукооператор Абдулла Рут, автор ведущей передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья, и надеемся на новую встречу в эфире. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, вновь в эфире программа зарубежного вещания Словацкого радио. Из братиславской студии вас приветствует редактор Алена Ганева и звукооператор Абдулла Рут. Сегодня в нашей программе. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. В рубрике «Из архива РСИ» мы решили рассказать о фотографе Кароле Калае, имя которого ассоциируется прежде всего с документальной фотографией. Его творчество хорошо известно не только у нас в стране, но и за пределами Словакии. Гораздо меньше о нем знают, как о пионере модной фотографии в бывшей Чехословакии. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Международным радио Словакии. Приятного прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 10 августа 2009 года произошла крупнейшая авария на шахте в современной истории Словакии. Около 9:30 утра в восточной шахте города Ганлова произошел взрыв угольного газа. В результате взрыва погибли 20 человек, 11 шахтеров-спасателей и 9 шахтеров, которые вместе тушили пожар, вспыхнувший около 7 утра того же дня. Еще 9 шахтеров, находившихся в шахте, получили ранения. 12 августа 2009 года был объявлен 12-часовой национальный траур, четвертый в истории Словацкой Республики. Словакия вошла в число стран, подобных Китаю, с самым высоким уровнем смертности шахтеров на миллион тонн добытого угля. Даже без этой аварии смертность среди шахтеров составляет приблизительно один человек на менее чем миллион тонн добываемого угля в год. 10 августа 1555 года родился Вавринец Бенедикт Недожерский. Словацкий гуманист, поэт, педагог, филолог, классик, лингвист, математик и музыкант. Это одна из наших самых выдающихся личностей эпохи гуманизма и Возрождения. Он был профессором, деканом факультета искусства и проректором Карлова университета в Праге, педагогическим реформатором и автором работ, содержащих прогрессивные предложения по реформе образования, лингвистом и создателем первой систематической грамматики чешского языка, написанной на латыни. Поэт-гуманист, первый теоретический исследователь поэтического ритма, создатель первой системы просодия с измерением времени и автор книг по поэтике, автор перефразировок псалмов всего псалтыря и музыкант, продвигающий новые формы в его музыкальном оформлении, а также математик и автор учебника по основам арифметики. В общем, типичный представитель эпохи Возрождения. 11 августа свой день рождения отмечает Любомир Вишневский, бывший словацкий хоккеист-защитник. Он родился в 1976 году в городе Топольчаны. Вишневский играл в словацкой экстралиге за хоккейный клуб «Слован Братислава», в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс», «Эдмонтон Ойлерс», «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Айлендерс», а в конце карьеры в КХЛ за «Слован». Он представлял Словакию на 10 чемпионатах мира и 4 Олимпийских играх. Завоевал 3 медали на чемпионатах мира – серебро в 2000 году, золото в 2002 и бронзу в 2003 году. В общей сложности он сыграл 141 матч за национальную сборную и забил в них 18 голов. Выступал за национальную сборную под номером 17. Любомир Вишневский попрощался со своей хоккейной карьерой на зимнем стадионе в Братиславе 27 февраля 2016 года после того, как хоккейный клуб «Слован Братислава» проиграл дома ЦСКА «Москва» со счетом 1-3, и «Слован» выбыл из плей-офф КХЛ. Август был богат на спортивные достижения словаков. В частности, 11 августа 2008 года стрелок Зузана Штефичикова завоевала серебро в стрельбе по тарелкам на Олимпийских играх в китайском Пекине. Также 12 августа Михал Мартикан завоевал золотую олимпийскую медаль в соревнованиях по водному слалому в категории С1. 15 августа на Олимпиаде в Пекине Петер и Павел Хохшорнел третий раз подряд завоевали золотую медаль в категории С2. Елена Калиска также выиграла золото в дисциплине К1, защитив свою самую ценную награду, завоеванную в Афинах, Греции, в 2004 году. А 11 августа 2016 года двоюродные братья Владислав и Петер Шкантар, выступающие в двойке на каноэ, завоевали золотые медали в водном слаломе в категории С2 на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 11 августа 1849 года в Липтовской Селнице родился Карл Салва, печатник, издатель, евангелический священник и деятель образования. В своей типографии в Ружомберге он печатал народные и религиозные издания, календари и произведения словацких авторов. С 1909 года жил в США. В Питтсбурге Салва был редактором американско-словацкой газеты и словацкой ежедневной газеты. Он скончался в 1913 году в Кливленде. 11 августа 1940 года, после торжественной мессы возле высокогорного озера Попрацке-Плесо, было открыто

1953 года в Братиславе родился гитарист и композитор Франтишек Григлак, лидер и основатель легендарной словацкой группы «Фермата». Эта джаз-рок-группа была образована в 1973 году и до сих пор активна. За время своего существования группа пережила многочисленные изменения в составе и несколько творческих перерывов. На сегодняшний день выпущено 11 студийных альбомов и один концертный альбом. Несмотря на то, что группа инструментальная, несколько песен из ее репертуара имеют и слова –

0: Солистами группы «Фермата» в разное время были Мирослав Жбирка, Петер Вашек, сам Франтишек Григлак, Юрай Бартович, Павел Хорват, Павел Гамел и Джонте Дейл. 14 августа 1894 года родился чешский фотограф, фольклорист, оператор и кинорежиссер Карл Плицка, чье творчество оказало значительное влияние и на Словакию. В его дискографии множество этнографических и фольклорных публикаций о Словакии и Чехии. Среди его наиболее важных работ – фильм «Земля поет». Он умер 6 мая 1987 года. Популярный словацкий актер театра и кино Мариан Зедникович родился 15 августа 1951 года. В 1974 году он окончил Академию исполнительских искусств в Братиславе. После окончания учебы начал работать в Трнавском театре для детей и юношества, сегодняшний театр имени Яна Паларика, где играл Тома Сойера и Хлестакова в пьесе Гоголя «Ревизор». В 1980 году Зедникович переехал в Братиславу в театр «Новая сцена». Он был одним из основателей столичного театра «Асторка Корзо-90». В 1996 году он получил премию «Доски» за лучшую мужскую роль, за роль Войницкого в чеховской пьесе «Дядя Ваня». Мариан Зедникович также сыграл роль Антона Бортко в театральной постановке «Магазин на площади», за которую в 2000 году получил ежегодную премию Литературного фонда. Он был известен широкой публике благодаря работе на радио, телевидении, дубляже и в кино. Это было только несколько событий людей, которых есть повод вспомнить в эти дни. А к столетию Словацкого радио самое время вспомнить какой-то сюжет из нашего архива. Например, о фотографе Кароле Калае, чье имя известно не только в Словакии, но и за рубежом. Он вышел в эфир 15 февраля 2020 года.
1: Радио Словакия International.
0: Имя словацкого фотографа-документалиста Карола Калая хорошо известно не только у нас в стране, но и за рубежом. Среди множества наград, полученных им при жизни, есть и премия ЮНЕСКО за самую красивую книгу. Такую высокую оценку получила его книга фотографий «Песнь о Словакии». Калай был и остается символом социалистической фотографии, которому удалось профессионально выйти за границы и преодолеть ограничения, данные режимом. Однако уже меньше, особенно нынешнему поколению, знакомо его творчество в области модной фотографии, которой он посвятил три десятилетия. Почему, узнаем у куратора Словацкой национальной галереи Луции Алмашевой.
2: Тоже не так знаме, же совеновал модной фотографией.
3: Мало известен тот факт, что Калай занимался модной фотографией, прежде всего потому, что сам фотограф не уделял этому большого внимания. С одной стороны, он был молод, его карьера только начиналась, поэтому для него была важнее его деятельность как фоторепортера. Модная фотография в начале карьеры, в 50-е годы прошлого века, давала ему в первую очередь возможность заработать средства к существованию, но при этом помогала проявить его творческое начало как фотохудожника, как позже пейзажная фотография в более зрелом возрасте.
4: Так модная фотография у него застала.

0: А, ну, так на окраю, ну, то было таки трошку служебно.
1: Модная фотография была для Калая своего рода служебной темой, которая, на первый взгляд, пропагандировала одежду социалистических фабрик и не считалась произведением искусства. К тому же, в те времена людей еще не занимали вплотную вопросы стиля жизни. Со временем и модная фотография становится более привлекательной в международном контексте. Особенно в Восточном блоке этот жанр долго недооценивался.
2: Добавляет историк Зузана Шидликова. Вместе с Луцией они изучили большое количество материалов, документов, чтобы впоследствии представить соотечественникам менее известную сторону творчества Карла Калая. При этом пришлось погрузиться в мир моды и обратиться к истокам жанра модной фотографии, который стал зарождаться еще в XIX веке. Продолжит Луция Алмашева.
3: Можно говорить о первых попытках или об отчленении модной фотографии как жанра в последней трети XIX века. Поначалу это были любительские попытки. Актрисы и другие известные женщины того времени, которые диктовали модное правило, с удовольствием позировали фотографам. Постепенно формировался своеобразный жанр стиля жизни знаменитостей, а от него затем отколол модная фотография как самостоятельный жанр. Это произошло в первое десятилетие 20 века.
2: Карл Калай начал делать фотографии для модных журналов в 50-е годы прошлого столетия. И произошло это, можно сказать, случайно. По дороге в Братиславу, куда Калай переезжал со своей невестой, чтобы начать карьеру фотографа-документалиста, он повстречал в поезде своего давнего друга, который дал ему контакты на редакцию модного журнала, где как раз искали фотографа. Как же выглядел мир моды в то время, когда в него вступил Карл Калай?
3: Калай имел возможность учиться как начинающий модный фотограф у таких знатоков жанра, как Гойнинген Гюне, Хорст Пауль Хорст, Сесил Биттон, Рихард Аведон, Уильям Кляйн и других. Сначала он познакомился с ними, с их работами в зарубежных модных журналах, а позже, когда сам стал выезжать за рубеж, то и лично, главным образом, с немецкими фотографами. При этом он искал собственный путь, порой вдохновлялся учителями, но и сам привнес много нового в этот жанр.
2: Если в западном мире в середине прошлого века жанр модной фотографии уже был довольно развит, в ЧССР он находился, можно сказать, в пеленках. И именно Карла Калая считают родоначальником этого жанра в Чехословакии. Вновь Зузана Шедликова, затем Луция Алмашева.
1: У нас и модная журналистика только начала зарождаться. Первый модный журнал на словацком языке возник только в 1949 году. Назывался «Марина». Позже появился журнал «Мода-текстиль», который неоднократно был переименован. Его последнее название – «Мода». Именно с ним в 1956 году начал сотрудничать Карл Калай и стал первым отечественным модным фотографом. Да, уже было известно имя Франчишка Колара, но он, в отличие от Калая, фотографировал для зарубежных изданий. Именно Калай стал пионером жанра в Чехословакии.
3: С модными журналами, которые только начинали выходить в 1945 году, сотрудничали такие фотографы, как Камил Вискочил, в Чехии Фред Крамер. Но Калай, став главным фотографом первого социалистического модного журнала, который стремился представить современную чехословацкую моду, был соавтором художественной концепции издания. Помогал выбирать манекенщиц, выходил с ними на улицы города, выезжал на природу. Для Чехословакии это было новаторство – фотографировать модели не в ателье, а в экстерьере. За границей фотографы стали это делать еще в 30-е годы. Но и там это была настоящая революция, которая позволила оживить модную фотографию и образ женщины вообще. Мода уже не была оторванной от жизни.
2: Продолжит Зузана Шидликова.
1: Мода поздних 50-х, но главное 60-х годов становится более открытой. Выходит на улицы больших городов или поднимается в горы. А горы Калай очень любил. Он часто выезжал с манекенщицами в Татры, в Спишский регион, с удовольствием фотографировал красоты словацкой природы и смог соединить модную фотографию со своим любимым документальным фото. На его фотографиях запечатлены моменты из жизни. Случайные прохожие, развешанное белье, гусиный двор, то есть присутствует некая спонтанность. Но при этом внимание сфокусировано на топ-модели.
3: Как минимум в Братиславе нам удалось точно установить конкретные места, где фотографировал Калай. Он неоднократно возвращался, например, к дому у доброго пастыря в старом городе, где сейчас находится музей часов. Выходил с манекенщицами на только что построенный новый мост через Дунай. А в Праге любимым местом был остров Кампа на реке Волтава.
2: Если учесть, в какое время жил и творил Карл Калай, а это был период строительства социализма и коммунизма, когда все области жизни жестко регулировались правящей идеологией, и мир моды не был исключением, каким образом фотографу удавалось обходить препятствия и создавать настоящие шедевры, словно над временем?
1: Естественно, и модный журнал подвергался политическому контролю. Его издавал Чехословацкий союз женщин, поэтому задачей редакторов было передавать образ женщины эпохи социализма. В 50-е годы было непросто творить, не выходя за рамки идеологии. В 60-е все-таки наступила оттепель, в 70-е вновь прикрутили гайки. Но во все времена, может быть, благодаря присущему ему шарму, спонтанности, открытости, о чем говорили люди, работавшие в редакции, ему удавалось решать все проблемы.
3: Всегда сила спроса обычных чехословацких женщин, которые знакомились с мировыми модными тенденциями в зарубежных журналах, сами начинали шить и выходить на улицы в этих моделях, одержала победу над требованиями идеологии. И у редакции всегда была возможность сослаться на то, что женщины уже это носят. До определенной степени журнал был автономным. Но все-таки бывали случаи, когда вышестоящий орган, Союз женщин, пытался приструнить его сотрудников.
2: При этом случались курьезные ситуации, хотя и не смешные, потому что легко было потерять работу только из-за одной идеологически неправильной фотографии.
0: Можно между те очень курьезные с внешнего погляда и патри его вспоминка на то, как он фотил жену.
1: К таким курьезным сегодняшней точки зрения можно отнести воспоминания Калая о том, как он сфотографировал для журнала манекенщицу в очень узких брюках. Представители Чехословацкого союза женщин потребовали от главного редактора разорвать контракт с фотографом, потому что это происки капитализма. Нельзя помещать в социалистический журнал фотографии женщин в таких брюках. Контракт расторгли, но на очень короткий срок. И Карл Калай вновь вернулся на работу в журнал «Мода».
2: Кроме Чехословакии, имя Карла Калая было хорошо известно за ее пределами уже полвека назад, поскольку он неоднократно принимал участие в различных зарубежных проектах. Его регулярно приглашали модные журналы Германии и Франции. Продолжит Зузана Шидликова.
0: Карл Калай наозаи прекрочил те границы, а же был активный и в творбе часописов.
1: Творчество Карла Калая действительно вышло за границы ЧССР. Он принимал активное участие в создании модных журналов в других странах, прежде всего в Германии и Франции. «Сезон», «Сибил» в Берлине или «Жарден де Мод» в Париже. Честно говоря, конкретные факты об этом сотрудничестве были для меня как находка при раскопках для археолога. До того биографы Калая ограничивались упоминанием, что он фотографировал для этих изданий, но без подробностей. Да и сам Калай в те годы не слишком заботился о сохранении архивов. Только в 90-е годы он начал подписывать свои старые фото, где, когда и для какого журнала они были сделаны, но многое уже и сам стал забывать.
2: Более того, есть информация, что Карл Калай сотрудничал и с московским журналом «Мод» Луция Алмашева.
4: Фотила про журнал мод, а то власне зависело с тем, что
3: он фотографировал для советского журнала мод, хотя мы не знаем, как долго. Его отправляли в составе чехословацких делегаций на показы мод стран Восточного блока в Москве. Там он устанавливал контакты с другими редакциями, находил друзей. Вообще в его жизни дружеские отношения играли большую роль, значительно помогали в его работе. И кроме того, Карл Калай бесстрашно брал за новые проекты. Его интересы были многосторонними. Это был очень амбициозный человек, не боявшийся никакой работы. В своей биографии он вспоминал, что порой балансировал на грани. Часто приходилось тяжело, но он не упустил ни одной возможности.
2: Что же характерно для фоторабот Карла Калая, что привлекало издателей модных журналов даже во Франции, законодательница моды?
0: Тяжко сказать, потому что там модная фотография и такая...
1: Сложно сказать, ведь модная фотография, как и сама мода, очень изменчивая. Меняются не только модели, но и техника создания модных фотографий. Фотографии 50-х годов диаметрально отличаются от фото 80-х. Конечно, рукопись Калая всегда прослеживается. Но хотя за всеми фотографиями стоит один автор, хорошо заметно, как менялись его работы в контексте времени и под влиянием зарубежных тенденций в области модной фотографии.
5: Займаве было на том, что Карл Калай не приоритетно модный фотограф.
6: Интересно то, что Карл Калай не был исключительно модным фотографом, а в первую очередь репортажным. Но именно это характеризует его творчество и в области моды. Он привносил туда свое мышление фотографа-документалиста. Например, когда в 60-е годы он фотографировал для иностранных журналов «Сезон» или «Жарден де мод», где у него было больше простора для творчества, хорошо видна концептуальность его фото. Манекенщицы у нее не просто красиво стоят, он создавал целые сценки из жизни. Например, когда жених, как в сказке, среди манекенов ищет невесту в свадебном наряде. Фотография Калая – синоним хорошего фото. Я не люблю наклеек вроде художественная или нехудожественная фотография. Она может быть или хорошей, или плохой.
2: Уникальность Карла Калая не только как фотохудожника, но и как человека подчеркивают все, кто с ним сталкивался. Люба Руснакова-Магадова начала работать фотомоделью в 50-е годы прошлого века, и первым фотографом в ее карьере был именно Карл Калай.
7: Целая эта сполупраца тривала 20 роков, так 25, то и кус моего живота.
1: Мы сотрудничали с Калаем в течение 25 лет. Это часть моей жизни, о которой не забудешь. Меня нашла пани Лоренцова, главный редактор журнала «Мода», у которой с Калаем был общий взгляд на моду, на то, как должен выглядеть журнал. В первый же день на меня надели вечернее платье. Мы вышли на Колибу, и Карл Калай снимал меня среди тонких деревьев, с уже облетевшей листвой, и я была в таком же узком платье. Это было начало моей карьеры и новой жизни. Карл был уникальный человек, интеллигентный. Никогда мы не видели его сердитым, всегда только в хорошем настроении. Он много шутил. Он чувствовал моду, знал, как снимать и создавать атмосферу на площадке. Я очень его любила и ценила как фотографа и как человека. У нас всегда были хорошие отношения и одна страсть – готовка. Смешно, ведь и он был худым, и я, как все манекенщицы, тоже была худенькой. Но мы всегда говорили о еде, потому что Калай был настоящий гурман, сам хорошо готовил и делился с нами рецептами.
2: Личное обаяние Карла Калая всегда выручало в сложных ситуациях, поскольку даже выехать за рубеж в те времена, особенно в капиталистическую страну, было довольно непросто. А выезжать Калаю было необходимо по несколько раз в год, чтобы фотографировать разные коллекции для различных журналов.
3: Я думаю, благодаря тому, что у него было много друзей в разных организациях, он часто сотрудничал с культурными центрами у нас и за рубежом, представлял ЧССР в чехословацких культурных домах. Поэтому Калая считали лояльным и позволяли выезжать даже в Нью-Йорк, куда многим путь был закрыт, ведь он достойно представлял свою страну и был фотографом высокого уровня. Хотя и у него бывали проблемы с выездом, особенно после 1968 года.
2: Ну а закончить наш рассказ о Карле Калае Не только известном фотохудожнике-документалисте, но и гуру модной фотографии в Чехословакии мы бы хотели словами самого мастера. Он ушел из жизни в 2012 году, но в архиве радио-телевидения Словакии сохранилось много записей программ с его участием, что, по мнению Карла Калая, способствовало его успеху в мире модной фотографии.
8: Не дало бы себе того, без того, если человек не мал рад все около того, тогда пекные жены, красные шаты.
6: Этим нельзя заниматься без любви ко всему, что принадлежит к миру моды. Надо любить красивых женщин, великолепные наряды и магию моды. Даже то, что она является приходящей. Человек всегда характеризует определенный период времени. Если обратиться к модным фотографиям прошлого, пусть они выглядят наивно, в них всегда присутствует очарование моды того времени и самой эпохи, давно ушедшей.
2: На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощается звукооператор Абдул Арут, автор ведущей передачи Алена Ганева. Мы говорим вам до свидания, друзья, и надеемся на новую встречу в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Итак, цель навряд за зарискуем байпас. Мозг блуди, а круг блуди на место, где язык сплета. Любим тебя. У нас есть нами робить, что хце. Каждый робит, что вве. Ленса не забудет зне. Я бы не позабудул, как это было целое 5 дней.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Как всегда по воскресеньям в эфир выйдет программа «Обратная связь». Вы услышите о том, где и как любят отдыхать словаки. Продолжит нашу воскресную программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Мы расскажем о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы. И в заключении нашей программы мы вас приглашаем на музыкальные перекрестки, на которых прозвучат словацкие летние песни. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
1: Обратная связь.
2: Середина августа – разгар отпускного сезона. Люди собираются или уже съездили в отпуск. Согласно опросам, большинство словацких граждан в этом году проводят отпуск дома в своей стране. Среди них почти половина планирует съездить, в том числе и за границу. Абсолютное большинство словаков обязательно в этом году побывает в отпуске хотя бы один раз. И только 7% совсем не собираются отдыхать. Два раза в отпуск в этом году хотят съездить 39% граждан, и 20% планируют пойти в отпуск три раза и больше. Согласно опросам, почти 84% словаков ответили, что хотят попутешествовать по своей стране. 48% респондентов намерены сочетать отдых в своем отечестве с зарубежным. 36% отдыхают исключительно дома в Словакии, и 16% опрошенных хотят отдыхать только за рубежом. Как долго намерены отдыхать словаки? 69% ответили, что отпуск проведут в Словакии. Но он будет длиться не более 7 дней. Более продолжительный отпуск – 2 недели – планируют почти 27% опрошенных. Более 3/4 словаков планируют в отпуске потратить до 500 евро на члена семьи. Для 25% опрошенных максимальной суммой является 1000 евро на человека. Остальные намерены потратиться в отпуск не более 200 евро на члена семьи. В случае отдыха за рубежом жители Словакии предпочитают отдых на море, в Хорватии – 23%. На втором месте Италия и Греция. В эти страны на отдых намерены отправиться 16% опрошенных граждан. Главной причиной для отдыха за рубежом является море. Об этом заявили 77% респондентов. 37% ответили, что едут за границу, потому что хотят посетить достопримечательности и узнать побольше о жизни в другой стране. А вот стоимостью туристической путевки интересуются всего лишь 16% респондентов. В основном при выборе отпуска словаки руководствуются рецензиями, написанными в интернете. Так поступают 52% опрошенных граждан. Отпуск у воды предпочитают 48% словаков. На третьем месте были респонденты, которые при выборе места отдыха рассматривают место расположения отеля. Оно должно быть вблизи от моря, гор или центра города. А где отдыхаете вы, дорогие друзья? Напишите нам! А сейчас позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Ирина Ашарова из Новосибирска, Елена Борисюк из Киева, Сергей Коновалов из Беларуси, Дмитрий Учитель из Днепра, Украина, Алексей Гацура из Минска, Виктор Варзин, город Коммунар, Ленинградской области, Марек Піс із Польщі, Арне Тім із Естонії. Нам также написали Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Украина, Николай Пригодич, Минск, Кирилл Сосновский из Ростовской области, город Гуково, Александр Козленко из Днепропетровской области. Пишет нам целая команда слушателей из Екатеринбурга. Это Алевтина Коротких, Борис Коротких, Любовь Лоева, Александр Лоев, Надежда Овчаренко, Валентина Ершова, Ираида Чернова, Алексей Чернов, Тамара Гончарова, Александр Репин и Лариса Шлыкова. Все эти слушатели из уральского города Екатеринбурга. Спасибо всем, дорогие друзья, за ваши сообщения. Особое спасибо нашим диексистам, которые регулярно присылают нам рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем КВСЛ карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Спасибо всем, кто участвует в нашей викторине «Живая вода». Сейчас проходит 7-й тур, но будьте внимательны при ответе на конкурсный вопрос. Я его повторю. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Мы получаем много ответов, но среди них есть и неправильные. Напомню вам, что в жеребьевку попадают только правильные ответы от наших слушателей. Дорогие друзья, пишите нам, участвуйте в нашем конкурсе.

Мирослав Валик не часто давал о себе знать новыми поэтическими произведениями. Но, как заметил его собрат по перу Милан Руфус, Мирослав Валик принес в поэзию свою эпоху, полную противоречий. Его по праву считают новатором лиризма в поэзии. Критик Станислав Шматлак подчеркивает, что Валик в своем творчестве разрушал традиционную модель интимно-камерной лирической исповеди и реализовал новые представления о функции поэзии в наше время. –

Мирослав Валек почти два десятилетия возглавлял Министерство культуры Словакии. Последний год своей активной жизни он был последним председателем Единого Чехословацкого союза писателей. Он умер в 1991 году, когда ему исполнилось 63 года. Начало поэтического творчества Валека относится к первой половине 40-х годов. Но о таланте молодого поэта стало известно только в 1959 году, когда появилась его книга «Прикосновение». Затем с двухлетними перерывами были изданы его книги «Притяжение», «Беспокойство» и «Любовь в гусиной коже». Сам поэт назвал их четырьмя книгами «Беспокойство». Под этим названием они выдержали несколько переизданий. Валек в своих произведениях с самого начала сознательно уточнял свою поэтику и философию нового поэтического творчества. Лирика Валека отличается высоким эстетическим уровнем, но одновременно свидетельствует о способности автора анализировать и синтетизировать сложную действительность современного мира и человека. Он вроде обращается к простым вещам, окружающим нас, и к вещам непонятным, констатируя, например, «Он ее оставил, потому что любил». «Они друг другу жизнь отравляли грубо, потому что не могли друг без друга». Иной раз он в стихе выразит глубокую философскую мысль.

После сборника «Любовь в гусиной коже» наступил почти 10-летний творческий перерыв. И лишь в 1976 году он издает замечательную поэму под названием «Слово». Именно здесь поэт проявил свою виртуозную способность мыслить универсально, в результате чего представил читателю полифоническую поэму. Поэма «Слово» заняла ведущее место в современной словацкой поэзии и вызвала интерес и за рубежом. Мирослав Валик известен как переводчик таких авторов, как Пол Верлен, Райнер Мария Рильке, Андрей Вознесенский и другие. Будучи министром культуры, Мирослав Валик неоднократно высказывал свою точку зрения на важные вопросы развития словацкой культуры, культурных связей с зарубежными странами, в том числе и с русской культурой. Предлагаем нашим слушателям отрывок из поэмы Мирослава Валика «Слово» в переводе русской поэтессы Риммы Казаковой.

говори всегда правду. Даже если слово уклончиво, снова и снова многое гладить готово. Не добавляй его понапрасну, как сахар в кофе, в каждую фразу. Говори правду, даже если колет глаза, часто бывает горькой. Не нуждайся отговоркой, избегай фразы, не верь ей, не таскай ее, как песика на поводке, не делай памятника из памяти своей цитатой в каждой строке. Превыше всего люби родной язык, свою речь, она бархат и меч. Осторожно и нежно ты должен ее беречь.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Летние песни для вас подобрал музыкальный редактор РСИ Радомир Меша.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Сегодня на музыкальных перекрестках мы встретимся с исполнителями летних песен, которые неразрывно связаны с воспоминаниями юности, лета и отдыха. В 1968 году появилась песня, которая очаровала всю Европу, и благодаря ей певица Мария де Лос Анхелес Фелиса Самантария Эспиноса, выступавшая под сценическим псевдонимом Массиэль, стала первой испанкой, выигравшей музыкальный конкурс Евровидения. После ее победы песня «Ла-ла-ла» получила кавер-версии на нескольких языках, включая английский и словацкий. Словацкий текст к ней написал поэт-песенник Рудольф Скукалик, который эмигрировал из Чехословакии в 1968 году, и все его тексты, в том числе написанные для культового альбома поп-группы «Пруды» «Звонки, звоньте», были отложены на полку. Незадолго до лета 1968 года Марцела Лайф записала эту песню с танцевальным оркестром чехословацкого радио, и она стала большим хитом в нашей стране до вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Давайте сейчас вспомним свободную и опьяняющую атмосферу лета 1968 года, когда никто и понятия не имел, чем все закончится. Песня «Ла-ла-ла» в исполнении Марцела.

На наших музыкальных перекрестках словацких летних песен разных десятилетий мы встречаем композицию, которую звезда словацкого джаза Петер Липа исполняет на концертах уже более 30 лет. Она была создана в начале 90-х трио авторов. Музыка Андрея Шебана, Петера Липы и слова Йозефа Урбана. Впервые эта джазовая композиция была выпущена в 1994 году в альбоме «Наспеть на Стромы», что в переводе «Назад на деревья». Хотя Петеру Липе был тогда 51 год, это был всего лишь его третий сольный альбом. Помимо большого хита «Баллада о четырех конях», в альбом также вошла песня «Каракас», которая передает атмосферу жаркого лета. Сегодня, в эпоху мобильных телефонов, фраза «Не вешайте трубку, звонит Каракас» может быть непонятна молодежи, но в эпоху стационарных телефонов она была очень популярна. Хотя текст песни посвящен расстоянию, жаркой южноамериканской атмосфере и неожиданной встрече с давней подругой, музыкальная песня создает идеальную атмосферу летнего отдыха. Давайте насладимся ее вместе с Петером Липой и его песней «Каракас».

На наших музыкальных перекрестках летних песен мы встречаемся с песней, написанной в 2012 году, которая появилась случайно, но стала мегахитом и одной из самых популярных словацких песен. Во время подготовки сольного альбома рэпера Михала Страки, известного под псевдонимом Эго, в сотрудничестве с танцевальным продюсером и диджеем Робом Бурианом, был создан музыкальный фон, который не входил в планы. Просто ради репетиции Эго зачитал простой текст в стиле «You only live once». И так появилась песня, которая своей энергией, беззаботным настроением и воспеванием воды, бассейна и веселья идеально вписалась в летнюю атмосферу. Она была выпущена вместе с видеоклипом 21 июня 2012 года, заняла первые места в хит-парадах и на сегодняшний день имеет почти 105 миллионов просмотров. Давайте послушаем ее прямо сейчас. Эго и Роберт Буриан, «Жемелен раз», «Живем всего один раз». Bye.

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Как всегда по воскресеньям в эфир выйдет программа «Обратная связь». Вы услышите о том, где и как любят отдыхать словаки. Продолжит нашу воскресную программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Мы расскажем о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы. И в заключении нашей программы мы вас приглашаем на музыкальные перекрестки, на которых прозвучат словацкие летние песни. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Середина августа – разгар отпускного сезона. Люди собираются или уже съездили в отпуск. Согласно опросам, большинство словацких граждан в этом году проводят отпуск дома в своей стране. Среди них почти половина планируют съездить, в том числе и за границу. Абсолютное большинство словаков обязательно в этом году побывает в отпуске хотя бы один раз. И только 7% совсем не собираются отдыхать. Два раза в отпуск в этом году хотят съездить 39% граждан, и 20% планируют пойти в отпуск три раза и больше. Согласно опросам, почти 84% словаков ответили, что хотят попутешествовать по своей стране. 48% респондентов намерены сочетать отдых в своем отечестве с зарубежным. 36% отдыхают исключительно дома в Словакии, и 16% опрошенных хотят отдыхать только за рубежом. Как долго намерены отдыхать в Словакии? 69% ответили, что отпуск проведут в Словакии. Но он будет длиться не более 7 дней. Более продолжительный отпуск – 2 недели – планируют почти 27% опрошенных. Более 3/4 словаков планируют в отпуске потратить до 500 евро на члена семьи. Для 25% опрошенных максимальной суммой является 1000 евро на человека. Остальные намерены потратиться в отпуск не более 200 евро на члена семьи. В случае отдыха за рубежом жители Словакии предпочитают отдых на море, в Хорватии – 23%. На втором месте – Италия и Греция. В эти страны на отдых намерены отправиться 16% опрошенных граждан. Главной причиной для отдыха за рубежом является море. Об этом заявили 77% респондентов. 37% ответили, что едут за границу, потому что хотят посетить достопримечательности и узнать побольше о жизни в другой стране. А вот стоимостью туристической путевки интересуются всего лишь 16% респондентов. В основном при выборе отпуска словаки руководствуются рецензиями, написанными в интернете. Так поступают 52% опрошенных граждан. Отпуск у воды предпочитают 48% словаков. На третьем месте были респонденты, которые при выборе места отдыха рассматривают место расположения отеля. Оно должно быть вблизи от моря, гор или центра города. А где отдыхаете вы, дорогие друзья? Напишите нам! А сейчас позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Ирина Ашарова из Новосибирска, Елена Борисюк из Киева, Сергей Коновалов из Беларуси, Дмитрий Учитель из Днепра, Украина, Алексей Гацура из Минска, Виктор Варзин, город Коммунар, Ленинградской области, Марек Пис из Польши, Арне Тим из Эстонии. Нам также написали Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Украина, Николай Пригодич, Минск, Кирилл Сосновский из Ростовской области, город Гуково, Александр Козленко из Днепропетровской области. Пишет нам целая команда слушателей из Екатеринбурга. Это Алевтина Коротких, Борис Коротких, Любовь Лоева, Александр Лоев, Надежда Овчаренко, Валентина Ершова, Ираида Чернова, Алексей Чернов, Тамара Гончарова, Александр Репин и Лариса Шлыкова. Все эти слушатели из уральского города Екатеринбурга. Спасибо всем, дорогие друзья, за ваши сообщения. Особое спасибо нашим диексистам, которые регулярно присылают нам рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем КВСЛ карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Спасибо всем, кто участвует в нашей викторине «Живая вода». Сейчас проходит 7-й тур, но будьте внимательны при ответе на конкурсный вопрос. Я его повторю. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Мы получаем много ответов, но среди них есть и неправильные. Напомню вам, что в жеребьевку попадают только правильные ответы от наших слушателей. Дорогие друзья, пишите нам, участвуйте в нашем конкурсе. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. Предлагаем вашему вниманию очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Литературный журнал. Речь пойдет о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы.
2: Литературный журнал.

Мирослав Валек почти два десятилетия возглавлял Министерство культуры Словакии. Последний год своей активной жизни он был последним председателем Единого Чехословацкого союза писателей. Он умер в 1991 году, когда ему исполнилось 63 года. Начало поэтического творчества Валека относится к первой половине 40-х годов, но о таланте молодого поэта стало известно только в 1959 году, когда появилась его книга «Прикосновение». Затем с двухлетними перерывами были изданы его книги «Притяжение», «Беспокойство» и «Любовь в гусиной коже». Сам поэт назвал их четырьмя книгами «Беспокойство». Под этим названием они выдержали несколько переизданий. Валек в своих произведениях с самого начала сознательно уточнял свою поэтику и философию нового поэтического творчества. Лирика Валека отличается высоким эстетическим уровнем, но одновременно свидетельствует о способности автора анализировать и синтетизировать сложную действительность современного мира и человека. Он вроде обращается к простым вещам, окружающим нас, и к вещам непонятным, констатируя, например, «Он ее оставил, потому что любил». «Они друг другу жизнь отравляли грубо, потому что не могли друг без друга». Иной раз он в стихе выразит глубокую философскую мысль.

0: После сборника «Любовь в гусиной коже» наступил почти десятилетний творческий перерыв. И лишь в 1976 году он издает замечательную поэму под названием «Слово». Именно здесь поэт проявил свою виртуозную способность мыслить универсально, в результате чего представил читателю полифоническую поэму. Поэма «Слово» заняла ведущее место в современной словацкой поэзии и вызвала интерес и за рубежом. Мирослав Валик известен как переводчик таких авторов, как Пол Верлен, Райнер Мария Рильке, Андрей Вознесенский и другие. Будучи министром культуры, Мирослав Валик неоднократно высказывал свою точку зрения на важные вопросы развития словацкой культуры, культурных связей с зарубежными странами, в том числе и с русской культурой. Предлагаем нашим слушателям отрывок из поэмы Мирослава Валика «Слово» в переводе русской поэтессы Риммы Казаковой.
1: Говори всегда правду, даже если слово уклончиво снова и снова многое гладить готово. Не добавляй его понапрасну, как сахар в кофе, в каждую фразу. Говори правду, даже если колет глаза, часто бывает горькой. Не нуждайся отговоркой, избегай фразы, не верь ей, не таскай ее, как песика на поводке, не делай памятника из памяти своей цитатой в каждой строке. Превыше всего люби родной язык, свою речь, она бархат и меч. Осторожно и нежно ты должен ее беречь.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Летние песни для вас подобрал музыкальный редактор РСИ Радомир Меша.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Сегодня на музыкальных перекрестках мы встретимся с исполнителями летних песен, которые неразрывно связаны с воспоминаниями юности, лета и отдыха. В 1968 году появилась песня, которая очаровала всю Европу, и благодаря ей певица Мария де лос Анхелес Фелиса Самантария Эспиноса, выступавшая под сценическим псевдонимом Массиэль, стала первой испанкой, выигравшей музыкальный конкурс Евровидения. После ее победы песня «Ла-ла-ла» получила кавер-версии на нескольких языках, включая английский и словацкий. Словацкий текст к ней написал поэт-песенник Рудольф Скукалик, который эмигрировал из Чехословакии в 1968 году, и все его тексты, в том числе написанные для культового альбома поп-группы «Пруды» «Звонки, звоньте», были отложены на полку. Незадолго до лета 1968 года Марцела Лайфер записала эту песню с танцевальным оркестром чехословацкого радио, и она стала большим хитом в нашей стране до вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Давайте сейчас вспомним свободную и опьяняющую атмосферу лета 1968 года, когда никто и понятия не имел, чем все закончится. Песня «Ла-ла-ла» в исполнении Марцеллы.

На наших музыкальных перекрестках словацких летних песен разных десятилетий мы встречаем композицию, которую звезда словацкого джаза Петер Липа исполняет на концертах уже более 30 лет. Она была создана в начале 90-х трио авторов. Музыка Андрея Шебана, Петера Липы и слова Йозефа Урбана. Впервые эта джазовая композиция была выпущена в 1994 году в альбоме «Наспеть на Стромы», что в переводе «Назад на деревья». Хотя Петеру Липе был тогда 51 год, это был всего лишь его третий сольный альбом. Помимо большого хита «Баллада о четырех конях», в альбом также вошла песня «Каракас», которая передает атмосферу жаркого лета. Сегодня, в эпоху мобильных телефонов, фраза «Не вешайте трубку, звонит Каракас» может быть непонятна молодежи, но в эпоху стационарных телефонов она была очень популярна. Хотя текст песни посвящен расстоянию, жаркой южноамериканской атмосфере и неожиданной встрече с давней подругой, музыкальная песня создает идеальную атмосферу летнего отдыха. Давайте насладимся ее вместе с Петером Липой и его песней «Каракас».

На наших музыкальных перекрестках летних песен мы встречаемся с песней, написанной в 2012 году, которая появилась случайно, но стала мегахитом и одной из самых популярных словацких песен. Во время подготовки сольного альбома рэпера Михала Страки, известного под псевдонимом Эго, в сотрудничестве с танцевальным продюсером и диджеем Робом Бурьяном, был создан музыкальный фон, который не входил в планы. Просто ради репетиции Эго зачитал простой текст в стиле «You only live once». И так появилась песня, которая своей энергией, беззаботным настроением и воспеванием воды, бассейна и веселья идеально вписалась в летнюю атмосферу. Она была выпущена вместе с видеоклипом 21 июня 2012 года, заняла первые места в хит-парадах и на сегодняшний день имеет почти 105 миллионов просмотров. Давайте послушаем ее прямо сейчас. Эго и Роберт Бурьян. «Живем один раз». «Живем всего один раз».

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Как всегда по воскресеньям в эфир выйдет программа «Обратная связь». Вы услышите о том, где и как любят отдыхать словаки. Продолжит нашу воскресную программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Мы расскажем о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы. И в заключении нашей программы мы вас приглашаем на музыкальные перекрестки, на которых прозвучат словацкие летние песни. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Середина августа – разгар отпускного сезона. Люди собираются или уже съездили в отпуск. Согласно опросам, большинство словацких граждан в этом году проводят отпуск дома в своей стране. Среди них почти половина планирует съездить, в том числе и за границу. Абсолютное большинство словаков обязательно в этом году побывает в отпуске хотя бы один раз. И только 7% совсем не собираются отдыхать. Два раза в отпуск в этом году хотят съездить 39% граждан, и 20% планируют пойти в отпуск три раза и больше. Согласно опросам, почти 84% словаков ответили, что хотят попутешествовать по своей стране. 48% респондентов намерены сочетать отдых в своем отечестве с зарубежным. 36% отдыхают исключительно дома в Словакии, и 16% опрошенных хотят отдыхать только за рубежом. Как долго намерены отдыхать словаки? 69% ответили, что отпуск проведут в Словакии. Но он будет длиться не более 7 дней. Более продолжительный отпуск, 2 недели, планируют почти 27% опрошенных. Более 3/4 словаков планируют в отпуске потратить до 500 евро на члена семьи. Для 25% опрошенных максимальной суммой является 1000 евро на человека. Остальные намерены потратиться в отпуск не более 200 евро на члена семьи. В случае отдыха за рубежом жители Словакии предпочитают отдых на море, в Хорватии – 23%. На втором месте – Италия и Греция. В эти страны на отдых намерены отправиться 16% опрошенных граждан. Главной причиной для отдыха за рубежом является море. Об этом заявили 77% респондентов. 37% ответили, что едут за границу, потому что хотят посетить достопримечательности и узнать побольше о жизни в другой стране. А вот стоимостью туристической путевки интересуются всего лишь 16% респондентов. В основном при выборе отпуска словаки руководствуются рецензиями, написанными в интернете. Так поступают 52% опрошенных граждан. Отпуск у воды предпочитают 48% словаков. На третьем месте были респонденты, которые при выборе места отдыха рассматривают место расположения отеля. Оно должно быть вблизи от моря, гор или центра города. А где отдыхаете вы, дорогие друзья? Напишите нам! А сейчас позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Ирина Ашарова из Новосибирска, Елена Борисюк из Киева, Сергей Коновалов из Беларуси, Дмитрий Учитель из Днепра, Украина, Алексей Гацура из Минска, Виктор Варзин, город Коммунар, Ленинградской области, Марек Пис из Польши, Арне Тим из Эстонии. Нам также написали Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Украина, Николай Пригодич, Минск, Кирилл Сосновский из Ростовской области, город Гуково, Александр Козленко из Днепропетровской области. Пишет нам целая команда слушателей из Екатеринбурга. Это Алевтина Коротких, Борис Коротких, Любовь Лоева, Александр Лоев, Надежда Овчаренко, Валентина Ершова, Ираида Чернова, Алексей Чернов, Тамара Гончарова, Александр Репин и Лариса Шлыкова. Все эти слушатели из уральского города Екатеринбурга. Спасибо всем, дорогие друзья, за ваши сообщения. Особое спасибо нашим диексистам, которые регулярно присылают нам рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем КВСЛ карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Спасибо всем, кто участвует в нашей викторине «Живая вода». Сейчас проходит 7-й тур, но будьте внимательны при ответе на конкурсный вопрос. Я его повторю. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Мы получаем много ответов, но среди них есть и неправильные. Напомню вам, что в жеребьевку попадают только правильные ответы от наших слушателей. Дорогие друзья, пишите нам, участвуйте в нашем конкурсе. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. Предлагаем вашему вниманию очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Литературный журнал. Речь пойдет о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы.
2: Литературный журнал.

Мирослав Валик не часто давал о себе знать новыми поэтическими произведениями. Но, как заметил его собрат по перу Милан Руфус, Мирослав Валик принес в поэзию свою эпоху, полную противоречий. Его по праву считают новатором лиризма в поэзии. Критик Станислав Шматлак подчеркивает, что Валик в своем творчестве разрушал традиционную модель интимно-камерной лирической исповеди и реализовал новые представления о функции поэзии в наше время.

Мирослав Валек почти два десятилетия возглавлял Министерство культуры Словакии. Последний год своей активной жизни он был последним председателем Единого Чехословацкого союза писателей. Он умер в 1991 году, когда ему исполнилось 63 года. Начало поэтического творчества Валека относится к первой половине 40-х годов. Но о таланте молодого поэта стало известно только в 1959 году, когда появилась его книга «Прикосновение». Затем с двухлетними перерывами были изданы его книги «Притяжение», «Беспокойство» и «Любовь в гусиной коже». Сам поэт назвал их четырьмя книгами «Беспокойство». Под этим названием они выдержали несколько переизданий. Валек в своих произведениях с самого начала сознательно уточнял свою поэтику и философию нового поэтического творчества. Лирика Валека отличается высоким эстетическим уровнем, но одновременно свидетельствует о способности автора анализировать и синтетизировать сложную действительность современного мира и человека. Он вроде обращается к простым вещам, окружающим нас, и к вещам непонятным, констатируя, например, «Он ее оставил, потому что любил». «Они друг другу жизнь отравляли грубо, потому что не могли друг без друга». Иной раз он в стихе выразит глубокую философскую мысль.

0: После сборника «Любовь в гусиной коже» наступил почти 10-летний творческий перерыв. И лишь в 1976 году он издает замечательную поэму под названием «Слово». Именно здесь поэт проявил свою виртуозную способность мыслить универсально, в результате чего представил читателю полифоническую поэму. Поэма «Слово» заняла ведущее место в современной словацкой поэзии и вызвала интерес и за рубежом. Мирослав Валик известен как переводчик таких авторов, как Пол Верлен, Райнер Мария Рильке, Андрей Вознесенский и другие. Будучи министром культуры, Мирослав Валик неоднократно высказывал свою точку зрения на важные вопросы развития словацкой культуры, культурных связей с зарубежными странами, в том числе и с русской культурой. Предлагаем нашим слушателям отрывок из поэмы Мирослава Валика «Слово» в переводе русской поэтессы Риммы Казаковой.
1: Говори всегда правду, даже если слово уклончиво снова и снова многое гладить готово. Не добавляй его понапрасну, как сахар в кофе, в каждую фразу. Говори правду, даже если колет глаза, часто бывает горькой. Не нуждайся отговоркой, избегай фразы, не верь ей, не таскай ее, как песика на поводке, не делай памятника из памяти своей цитатой в каждой строке. Превыше всего люби родной язык, свою речь, она бархат и меч. Осторожно и нежно ты должен ее беречь.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Летние песни для вас подобрал музыкальный редактор РСИ Радомир Меша.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Сегодня на музыкальных перекрестках мы встретимся с исполнителями летних песен, которые неразрывно связаны с воспоминаниями юности, лета и отдыха. В 1968 году появилась песня, которая очаровала всю Европу, и благодаря ей певица Мария де Лос Анхелес Фелиса Самантария Эспиноса, выступавшая под сценическим псевдонимом Массиэль, стала первой испанкой, выигравшей музыкальный конкурс Евровидения. После ее победы песня «Ла-ла-ла» получила кавер-версии на нескольких языках, включая английский и словацкий. Словацкий текст к ней написал поэт-песенник Рудольф Скукалик, который эмигрировал из Чехословакии в 1968 году, и все его тексты, в том числе написанные для культового альбома поп-группы «Пруды» «Звонки, звоньте», были отложены на полку. Незадолго до лета 1968 года Марцела Лайф записала эту песню с танцевальным оркестром чехословацкого радио, и она стала большим хитом в нашей стране до вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Давайте сейчас вспомним свободную и опьяняющую атмосферу лета 1968 года, когда никто и понятия не имел, чем все закончится. Песня «Ла-ла-ла» в исполнении Марцела

На наших музыкальных перекрестках словацких летних песен разных десятилетий мы встречаем композицию, которую звезда словацкого джаза Петер Липа исполняет на концертах уже более 30 лет. Она была создана в начале 90-х трио авторов. Музыка Андрея Шебана, Петера Липы и слова Йозефа Урбана. Впервые эта джазовая композиция была выпущена в 1994 году в альбоме «Наспеть на стромы», что в переводе «Назад на деревья». Хотя Петеру Липе был тогда 51 год, это был всего лишь его третий сольный альбом. Помимо большого хита «Баллада о четырех конях», в альбом также вошла песня «Каракас», которая передает атмосферу жаркого лета. Сегодня, в эпоху мобильных телефонов, фраза «Не вешайте трубку, звонит Каракас» может быть непонятна молодежи, но в эпоху стационарных телефонов она была очень популярна. Хотя текст песни посвящен расстоянию, жаркой южноамериканской атмосфере и неожиданной встрече с давней подругой, музыкальная песня создает идеальную атмосферу летнего отдыха. Давайте насладимся ее вместе с Петером Липой и его песней «Каракас».

На наших музыкальных перекрестках летних песен мы встречаемся с песней, написанной в 2012 году, которая появилась случайно, но стала мегахитом и одной из самых популярных словацких песен. Во время подготовки сольного альбома рэпера Михала Страки, известного под псевдонимом Эго, в сотрудничестве с танцевальным продюсером и диджеем Робом Бурианом, был создан музыкальный фон, который не входил в планы. Просто ради репетиции Эго зачитал простой текст в стиле «You only live once». И так появилась песня, которая своей энергией, беззаботным настроением и воспеванием воды, бассейна и веселья идеально вписалась в летнюю атмосферу. Она была выпущена вместе с видеоклипом 21 июня 2012 года, заняла первые места в хит-парадах и на сегодняшний день имеет почти 105 миллионов просмотров. Давайте послушаем ее прямо сейчас. Эго и Роберт Буриан. «Живем один раз». «Живем всего один раз».

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: не будешь сабать.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Как всегда по воскресеньям в эфир выйдет программа «Обратная связь». Вы услышите о том, где и как любят отдыхать словаки. Продолжит нашу воскресную программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Мы расскажем о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы. И в заключении нашей программы мы вас приглашаем на музыкальные перекрестки, на которых прозвучат словацкие летние песни. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
1: Обратная связь.
2: Середина августа – разгар отпускного сезона. Люди собираются или уже съездили в отпуск. Согласно опросам, большинство словацких граждан в этом году проводят отпуск дома в своей стране. Среди них почти половина планирует съездить, в том числе и за границу. Абсолютное большинство словаков обязательно в этом году побывает в отпуске хотя бы один раз. И только 7% совсем не собираются отдыхать. Два раза в отпуск в этом году хотят съездить 39% граждан, и 20% планируют пойти в отпуск три раза и больше. Согласно опросам, почти 84% словаков ответили, что хотят попутешествовать по своей стране. 48% респондентов намерены сочетать отдых в своем отечестве с зарубежным. 36% отдыхают исключительно дома в Словакии, и 16% опрошенных хотят отдыхать только за рубежом. Как долго намерены отдыхать словаки? 69% ответили, что отпуск проведут в Словакии. Но он будет длиться не более 7 дней. Более продолжительный отпуск, 2 недели, планируют почти 27% опрошенных. Более 3/4 словаков планируют в отпуске потратить до 500 евро на члена семьи. Для 25% опрошенных максимальной суммой является 1000 евро на человека. Остальные намерены потратиться в отпуск не более 200 евро на члена семьи. В случае отдыха за рубежом жители Словакии предпочитают отдых на море, в Хорватии – 23%. На втором месте – Италия и Греция. В эти страны на отдых намерены отправиться 16% опрошенных граждан. Главной причиной для отдыха за рубежом является море. Об этом заявили 77% респондентов. 37% ответили, что едут за границу, потому что хотят посетить достопримечательности и узнать побольше о жизни в другой стране. А вот стоимостью туристической путевки интересуются всего лишь 16% респондентов. В основном при выборе отпуска словаки руководствуются рецензиями, написанными в интернете. Так поступают 52% опрошенных граждан. Отпуск у воды предпочитают 48% словаков. На третьем месте были респонденты, которые при выборе места отдыха рассматривают место расположения отеля. Оно должно быть вблизи от моря, гор или центра города. А где отдыхаете вы, дорогие друзья? Напишите нам! А сейчас позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Ирина Ашарова из Новосибирска, Елена Борисюк из Киева, Сергей Коновалов из Беларуси, Дмитрий Учитель из Днепра, Украина, Алексей Гацура из Минска, Виктор Варзин, город Коммунар, Ленинградской области, Марек Пис из Польши, Арне Тим из Эстонии. Нам также написали Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Украина, Николай Пригодич, Минск, Кирилл Сосновский из Ростовской области, город Гуково, Александр Козленко из Днепропетровской области. Пишет нам целая команда слушателей из Екатеринбурга. Это Алевтина Коротких, Борис Коротких, Любовь Лоева, Александр Лоев, Надежда Овчаренко, Валентина Ершова, Ираида Чернова, Алексей Чернов, Тамара Гончарова, Александр Репин и Лариса Шлыкова. Все эти слушатели из уральского города Екатеринбурга. Спасибо всем, дорогие друзья, за ваши сообщения. Особое спасибо нашим диексистам, которые регулярно присылают нам рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем КВСЛ карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Спасибо всем, кто участвует в нашей викторине «Живая вода». Сейчас проходит 7-й тур, но будьте внимательны при ответе на конкурсный вопрос. Я его повторю. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Мы получаем много ответов, но среди них есть и неправильные. Напомню вам, что в жеребьевку попадают только правильные ответы от наших слушателей. Дорогие друзья, пишите нам, участвуйте в нашем конкурсе. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. Предлагаем вашему вниманию очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Литературный журнал. Речь пойдет о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы.
3: Литературный журнал.

Мирослав Валик не часто давал о себе знать новыми поэтическими произведениями. Но, как заметил его собрат по перу Милан Руфус, Мирослав Валик принес в поэзию свою эпоху, полную противоречий. Его по праву считают новатором лиризма в поэзии. Критик Станислав Шматлак подчеркивает, что Валик в своем творчестве разрушал традиционную модель интимно-камерной лирической исповеди и реализовал новые представления о функции поэзии в наше время. –

Мирослав Валек почти два десятилетия возглавлял Министерство культуры Словакии. Последний год своей активной жизни он был последним председателем Единого Чехословацкого союза писателей. Он умер в 1991 году, когда ему исполнилось 63 года. Начало поэтического творчества Валека относится к первой половине 40-х годов. Но о таланте молодого поэта стало известно только в 1959 году, когда появилась его книга «Прикосновение». Затем с двухлетними перерывами были изданы его книги «Притяжение», «Беспокойство» и «Любовь в гусиной коже». Сам поэт назвал их четырьмя книгами «Беспокойство». Под этим названием они выдержали несколько переизданий. Валек в своих произведениях с самого начала сознательно уточнял свою поэтику и философию нового поэтического творчества. Лирика Валека отличается высоким эстетическим уровнем, но одновременно свидетельствует о способности автора анализировать и синтетизировать сложную действительность современного мира и человека. Он вроде обращается к простым вещам, окружающим нас, и к вещам непонятным, констатируя, например, «Он ее оставил, потому что любил». Они друг другу жизнь отравляли грубо, потому что не могли друг без друга. Иной раз он в стихе выразит глубокую философскую мысль.

0: После сборника «Любовь в гусиной коже» наступил почти 10-летний творческий перерыв. И лишь в 1976 году он издает замечательную поэму под названием «Слово». Именно здесь поэт проявил свою виртуозную способность мыслить универсально, в результате чего представил читателю полифоническую поэму. Поэма «Слово» заняла ведущее место в современной словацкой поэзии и вызвала интерес и за рубежом. Мирослав Валик известен как переводчик таких авторов, как Пол Верлен, Райнер Мария Рильке, Андрей Вознесенский и другие. Будучи министром культуры, Мирослав Валик неоднократно высказывал свою точку зрения на важные вопросы развития словацкой культуры, культурных связей с зарубежными странами, в том числе и с русской культурой. Предлагаем нашим слушателям отрывок из поэмы Мирослава Валика «Слово» в переводе русской поэтессы Риммы Казаковой.
1: Говори всегда правду, даже если слово уклончиво снова и снова многое гладить готово. Не добавляй его понапрасну, как сахар в кофе, в каждую фразу. Говори правду, даже если колет глаза, часто бывает горькой. Не нуждайся отговоркой, избегай фразы, не верь ей, не таскай ее, как песика на поводке, не делай памятника из памяти своей цитатой в каждой строке. Превыше всего люби родной язык, свою речь, она.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Летние песни для вас подобрал музыкальный редактор РСИ Радомир Меша.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Сегодня на музыкальных перекрестках мы встретимся с исполнителями летних песен, которые неразрывно связаны с воспоминаниями юности, лета и отдыха. В 1968 году появилась песня, которая очаровала всю Европу, и благодаря ей певица Мария де Лос Анхелес Фелиса Самантария Эспиноса, выступавшая под сценическим псевдонимом Массиэль, стала первой испанкой, выигравшей музыкальный конкурс Евровидения. После ее победы песня «Ла-ла-ла» получила кавер-версии на нескольких языках, включая английский и словацкий. Словацкий текст к ней написал поэт-песенник Рудольф Скукалик, который эмигрировал из Чехословакии в 1968 году, и все его тексты, в том числе написанные для культового альбома поп-группы «Пруды» «Звонки звоньте», были отложены на полку. Незадолго до лета 1968 года Марцела Лайф записала эту песню с танцевальным оркестром чехословацкого радио, и она стала большим хитом в нашей стране до вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Давайте сейчас вспомним свободную и опьяняющую атмосферу лета 1968 года, когда никто и понятия не имел, чем все закончится. Песня «Ла-ла-ла» в исполнении Марцела.

На наших музыкальных перекрестках словацких летних песен разных десятилетий мы встречаем композицию, которую звезда словацкого джаза Петер Липа исполняет на концертах уже более 30 лет. Она была создана в начале 90-х трио авторов. Музыка Андрея Шебана, Петера Липы и слова Йозефа Урбана. Впервые эта джазовая композиция была выпущена в 1994 году в альбоме «Наспеть на Стромы», что в переводе «Назад на деревья». Хотя Петру

Липпи был тогда 51 год, это был всего лишь его третий сольный альбом. Помимо большого хита «Баллада о четырех конях», в альбом также вошла песня «Каракас», которая передает атмосферу жаркого лета. Сегодня, в эпоху мобильных телефонов, фраза «Не вешайте трубку, звонит Каракас» может быть непонятна молодежи, но в эпоху стационарных телефонов она была очень популярна. Хотя текст песни посвящен расстоянию, жаркой южноамериканской атмосфере и неожиданной встрече с давней подругой, музыкальная песня создает идеальную атмосферу летнего отдыха. Давайте насладимся ее вместе с Петером Липой и его песней «Каракас».

На наших музыкальных перекрестках летних песен мы встречаемся с песней, написанной в 2012 году, которая появилась случайно, но стала мегахитом и одной из самых популярных словацких песен. Во время подготовки сольного альбома рэпера Михала Страки, известного под псевдонимом Эго, в сотрудничестве с танцевальным продюсером и диджеем Робом Бурианом, был создан музыкальный фон, который не входил в планы. Просто ради репетиции Эго зачитал простой текст в стиле «You only live once». И так появилась песня, которая своей энергией, беззаботным настроением и воспеванием воды, бассейна и веселья идеально вписалась в летнюю атмосферу. Она была выпущена вместе с видеоклипом 21 июня 2012 года, заняла первые места в хит-парадах и на сегодняшний день имеет почти 105 миллионов просмотров. Давайте послушаем ее прямо сейчас. Эго и Роберт Бурьян, «Живем один раз».

0: йо-йо, Никс.
1: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.